0: Бүгүнкү тапшыруу тамамланды. Рахмат, сау бол.
1: Достук ар улуттун эли менен. Биринчи радиодо украиндердин Берегиня программасы. Саламатсыздарбы, урматуу радио угуучулар. Здравствуйте, шановні радіослухачі. В ефірі передача українською мовою «Берегиня», в студії Володимир Нарозе.

В эфире Беринчи радио, информационный выпуск новостей. Здравствуйте. Глава делегации, представители стран-участниц и международных переговорных групп Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата собрались 22-23 июля в городе Шамаха, Азербайджан, для участия в стратегической сессии. Мероприятие стало традиционной международной дискуссионной площадкой, организуемой Азербайджаном для обмена мнениями по наиболее актуальным вопросам международной климатической повестки и содействия продвижению переговорного процесса в преддверии 31-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата КОП-31, которая пройдет в ноябре 2026 года в Анталии, Турция. Кыргызстан на мероприятии представила специальный представитель президента Кыргызской Республики по горной повестке Динара Кемелова. В ходе обсуждений участники рассмотрели вопросы климатического финансирования, адаптации и митигации.

0: сообщил директор гидрометеорологической службы при МЧС Даурбек Сакыев. В стране около 9959 ледников общей площадью 6683 квадратных километра, и их общая площадь и объем продолжают стабильно уменьшаться. Глава Кыргызгидромета сказал, что наиболее критическая ситуация наблюдается в Талаской долине, где площадь ледников сократилась на 20-22%.
1: Все остальные крупные ледники здесь распались, и, например, по внутреннему Тянь-Шаню также фиксируется ускоренными темпами таяния. Это из-за роста среднегодовых температур и сокращения твердых осадков в виде снега. Ну, согласно прогнозам ученых, к 2050 году ожидается критическое сокращение площади ледников, которая затронет малые ледники на высотах ниже 4000 метров. А к 2100 году, то есть при сохранении текущего тренда потепления, то есть я об этом тоже говорил, то есть если мы достигнем порога 2 градуса, то ледники могут потерять до 30% своей площади. Собственно говоря, эта тенденция может сохраниться и перейти на преимущественно более высокие ледники, то есть которые находятся на высоте более 5000 метров.
0: Директор гидрометеорологической службы при МЧС Даурбек Сакыев также добавил, что это может привести к активизации опасных природных процессов, таких как увеличение прорывов высокогорных ледниковых озер, которые могут сформировать селевые потоки.
1: Если говорить о последствиях, то это, конечно, это маловодие, которое повлияет на сельское хозяйство, сокращение стока именно в вегетационный период, что немаловажно, и угроза сельскому хозяйству, риск продовольственной безопасности тоже существует. Ну и это повлияет, конечно, на соседние страны Центральной Азии. Необходимо отметить, что сокращение площади ледников, сокращение стока повлияет, ну, конечно, на активизацию опасных природных процессов, то есть рост числа, например, прорыва высокогорных озер. В результате интенсивного таяния ледников в маринно-ледниковом комплексе образуются высокогорные ледниковые озера.
0: И сейчас информация о погоде на 26 июля. Днем на большей части территории Сокольской области, местами в Чуйской, Ошской, Баткенской, Нарынской областях кратковременные дожди, грозы. В Талаской, Джалабадской областях без осадка. Ветер западный 4-9 метров в секунду. В Бишкеке 26 июля возможен кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем в Бишкеке плюс 35.
2: Элине Агэдил кызматы, өмүрүн арнап, тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян. Жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
3: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радиоучулар. Оодо Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зина Канын Кайыпова. 2026 жылы 20 июнда СССРнин эл артисти жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Манас орденинин ээси профессор Кайыргүл Сартбаеванын 90 жылдык мааракеси Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз Улуттук Академиялык Опера жана Балет театрында белгиленди. Ушуга байланыштуу Кайыргүл Сартбаеванын 2016 жылы 7 мартта Инсанат уктуруусуна курган маегин чогулгалы. Өнөрдүн бийик сересине умтулуп ошол бийиктикти багындырган кыргыздын таланттуу кыздарынын бири, кыргыз элинин сыймыктуу кызы катары студиябызга чакырып отурабыз. Анан ушул даражага жеткен Кайыргүл Сартбаева кандай шартта өстү экен?
5: Инсанат досье.
6: Кайыргүл Сартбаева 4 бир туугандын эң кенжеси. 1936 жылы 20 июнда Кеминдин Карабулак айылында туулган. Кичинекей Кайыргүл апасы кенжеөө жаш кезинде төрөттөн каза болуп калып, эл эсинде билбей калды. Ал эми 4-чү класста окуган кезде атасы Сартбай да каза болгондон кийин экинчи апасынын колунда калат. Согуштан кийинки эл башына кыйынчылык түшүп турган кез болгондуктан кийим кече, тамак аш деле тартыш эле. Ошондуктан кыйналып каларын билген улуу эжеси интернатка тапшырууну чечет. Анан Наки эжеси өзү бүтүргөн Маяковский атындагы кыз келиндер педагогикалык институттун алдындагы

В эфире Беринчи радио, информационный выпуск новостей. Здравствуйте. Повышение пенсии в Кыргызстане планируется осенью. Об этом в эфире Беринчи радио сообщил первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев. По его словам, размер индексации базовой части пенсии будет напрямую зависеть от фактических доходов республиканского бюджета. По поручению президента пенсия не может быть меньше прожиточного минимума. И с 2022-2023 годов мы достигли этого показателя. Индексация базовой части пенсии в этом году будет традиционно проведена в октябре, пояснил Данияр Амангельдиев. Министр иностранных дел Джембек Кулубаев провел встречу с главой МИД Китая Ван И. Министры в ходе переговоров обсудили ход подготовки к предстоящему государственному визиту председателя Китая Си Цзиньпина в Кыргызстан и актуальные вопросы кыргызско-китайского сотрудничества. На встрече стороны подчеркнули важность последовательного продвижения крупных инфраструктурных инициатив, включая строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Далее состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия в рамках председательства Кыргызстана в ШОС в 2025-2026 годах. В завершении встречи министры приняли участие в церемонии подписания Кыргызстаном конвенции об учреждении Международной организации по медиации, а также в церемонии, посвященной возобновлению деятельности Генерального консульства Китая в городе Ош. Кабинет министров страны продлил действие льготного порядка расчета страховых взносов для предприятий швейной и текстильной промышленности. Соответствующие изменения внесены в порядок исчисления и уплаты взносов по государственному социальному страхованию. Согласно постановлению, до 1 января 2030 года для таких предприятий база для начисления страховых взносов сохранится на уровне 40% средней заработной платы по соответствующему району или городу. Льготный порядок для предприятий швейной и текстильной промышленности был введен в рамках государственной поддержки отрасли. Он предусматривает налоговые и страховые преференции, призванные снизить финансовую нагрузку на производителей и сохранить конкурентоспособность отечественной продукции. В МВД прошло заседание коллегии, на котором подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за первое полугодие 2026 года. Сообщается, что рассмотрены результаты.

0: что позволит значительно повысить эффективность профилактики преступности, обеспечения общественного порядка и безопасности граждан. Основной причиной схода селей в Кыргызстане за последние 5 лет стали ливневые осадки, отметил директор гидрометеорологической службы при МЧС Даурбек Сакыев. По его словам, из-за дождей на малой территории за короткое время выпадает от 30 до 50 миллиметров осадков, а это становится причиной селевых потоков. Также сели могут возникать вследствие прорыва высокогорных ледниковых озер, которые наполняются ледниковыми водами, и интенсивного таяния снега.
1: По результатам обследований специалистов Министерства чрезвычайной ситуации в стране насчитывается более 3800 селеопасных участков различной степени опасности. Их количество существенно не меняется, поскольку это природные объекты, природные процессы. Однако ежегодно специалистами уточняются их параметры степени активности. Как я уже ранее сказал, ежегодно наши специалисты, специалисты Министерства чрезвычайной ситуации обследуют эти наиболее опасные участки, где именно отмечается увеличение их активности. Есть различные факторы, способствующие на сход селевых потоков, то есть влияющие на сход селевых потоков, это, во-первых, интенсивные ливневые осадки, интенсивное таяние снега, ледников, это все, ну и, конечно, это хозяйственная деятельность человека. То есть, если ранее в тех участках, где сейчас происходит селе, не было как жилых домов или каких-то построек, инфраструктуры, то сейчас все эти предгорные горные зоны застроены, населенные пункты расширяются, соответственно, в этих зонах ранее не были предусмотрены какие-то защитные сооружения в виде селеотводных каналов, селехранилищ, и сейчас по этим участкам происходят селевые потоки, сходят селевые потоки. Ну и если говорить в целом о статистике, то потенциальному воздействию селевых процессов подвержены более 1200 населенных пунктов, и свыше 200 тысяч домохозяйств проживают в этих зонах.
0: Отмечу, что по данным директора гидрометеослужбы при МЧС, последние 70 лет площадь оледенения Кыргызстана сократилась на 16% вследствие глобального изменения климата и антропогенного воздействия. Национальный банк Кыргызстана предупреждает граждан о распространении очередной мошеннической схемы. В социальных сетях и мессенджерах появились фейковые объявления с предложениями помощи в получении льготных кредитов. Национальный банк призывает граждан к бдительности и напоминает, что регулятор не выдает кредиты населению, не обслуживает физических лиц, не просит переводить денежные средства, не направляет служебные удостоверения сотрудников через мессенджеры. Граждан просят ни при каких обстоятельствах не переводить деньги незнакомым лицам и проверять всю информацию только в официальных источниках. Если вы стали жертвой мошенников, следует незамедлительно заблокировать банковскую карту и обратиться в правоохранительные органы. 27-28 июля в городе Чулпан-Ате пройдут Дни культуры Узбекистана. Об этом сообщают Минкультуры. В Кыргызстан прибудет творческая делегация Узбекистана, в состав которой войдут около 200 представителей искусства и культуры. Для жителей и гостей Сокольской области будут представлены концертные программы с участием известных артистов, музыкальных и танцевальных коллективов. В концертной программе примут участие известные деятели искусства, в том числе которых народные артисты Узбекистана Фарух Закиров, Озотбек Назарбеков, Камалиддин Уринбаев, Айгуль Надирова, Зулайхо Байхонова. Также перед зрителями выступят танцевальные ансамбли «Навбахор» и «Тумор», а концертную программу дополнит Государственный симфонический оркестр Узбекистана. В понедельник, 27 июля, умные счетчики произведут в столице дистанционное отключение более 5000 абонентов за дебиторскую задолженность. Во избежание неудобств бишкекское предприятие электрических сетей призывает абонентов своевременно оплатить счета за электроэнергию. Для удобства абонентов на сайте предприятия функционирует рубрика «Баланс абонента», с помощью которой бытовые и промышленные абоненты могут в любое время проверить состояние своего лицевого счета. Курсы валют по отношению к сому установлены Национальным банком страны на сегодня. $1 США 87 сомов 45 тыинов, 1 евро 99 сомов 54 тыина, 1 российский рубль 1.

0: Авиат биздин жалгыз үйүбүз. Ар бир ташталган баштык, ар бир булганган дарыя биздин келечекке таасир этет. Биз бүгүн аракет кылсак гана, эртеңки муундар таза аба, тунук суу менен жашай алат. Экология бул жөн гана илим эмес, бул жашоонун негизи. Табиятты сактоо ар бирибиздин милдетибиз.
1: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле – картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
2: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
3: Путь, пройденный организацией почти за 2.5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
2: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества ШОС под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
4: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
2: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
5: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
6: Бишкекте саат 12.

0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Эфир Беринчи Радио, как всегда в это время, продолжает программа «Актуальный разговор». У микрофона в студии Ирина Эгенбаева. За пультом режиссера сегодня работает Айгуль Маметова. В 2026 году Содружество независимых государств отмечает 35-летие со дня основания. СНГ является старейшим, наиболее представительным и многочисленным интеграционным объединением на постсоветском пространстве. За эти годы Содружество стало уникальной площадкой для постоянного конструктивного взаимодействия между странами в политической, правовой, социальной, финансовой, гуманитарной, научно-технической и других сферах. Главное состоит в том, что сегодня Содружество независимых государств представляет собой интегрированное, взаимовыгодное экономическое и политическое объединение, обеспечивающее эффективное развитие каждого его участника. Объективный анализ 35-летней истории СНГ дает все основания для вывода о его востребованности и способности сочетать как общие интересы, так и национальные приоритеты государств. 35 лет для интеграционного объединения – это период подведения итогов и выстраивания долгосрочных перспектив. Государствами-участниками СНГ определены основные цели и приоритеты дальнейшего социально-экономического развития. За 35 лет своего существования была создана солидная правовая база и необходимые механизмы для сотрудничества по всему спектру вопросов, от политики и безопасности до экономики, культуры и гуманитарных связей. Не случайно Содружество независимых государств часто называют лабораторией интеграции. Именно здесь были опробованы многие форматы, которые позднее получили развитие в объединениях с более углубленным типом организации. Уважаемые радиослушатели, а вот что касается экономического суда СНГ, то он служит уникальным правовым институтом для разрешения споров и толкования соглашений между странами Содружества. Обратиться сюда могут только правительства и главы стран-участниц. О полномочиях и принципах работы экономического суда СНГ, как строится судопроизводство и обеспечивается исполнение решений на межгосударственном уровне. Если говорить о Кыргызской республике, какие экономические споры или запросы, прошедшие через этот суд, были наиболее важными для защиты интересов нашего бизнеса и нашего государства? Все эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Актуальный разговор». Турсунгуль Тулепековна, здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира.
1: Здравствуйте. Мне тоже приятно. Спасибо за приглашение. Думаю, у нас сегодня будет предметный, интересный разговор.
0: Турсунгуль Тулепековна, я хочу наш сегодняшний разговор начать с вашей уникальной профессиональной траектории, или, так сказать, с направления. Вот я, прежде чем встретиться с вами, я готовилась к сегодняшней программе. Почему? Потому что 35-летие СНГ – это ведь тоже такой, знаете, огромный период. Я вот даже посмотрела, ознакомилась, чем занимается экономический суд СНГ. И вот когда я посмотрела вот на вашу биографию, вот на ваш такой, скажем так, путь, мне, знаете, вот что интересно, вы были избраны судьей Джейльского районного суда в историческом 1991 году, как раз в год рождения Содружества независимых государств. С 2017 года вы судья Верховного суда Кыргызской республики. И вот уже год вы представляете Кыргызстан в экономическом суде СНГ. Вот, кстати, я вот это говорю для наших уважаемых радиослушателей, 10 июня прошлого 2025 года на заседании пленума экономического суда СНГ к присяге были приведены судьи экономического суда СНГ, которые были включены в реестр судей в 2025 году. Среди этих кандидатов были вы, Турсунгуль Тулепековна, судья от Кыргызской республики. Но на самом деле вот у меня уже вчера, накануне, в голове были такие мысли, как вам вот удается совмещать даже не сложную, а сложнейшую внутреннюю повестку. Ведь вы еще и секретарь пленума, и глава дисциплинарной комиссии с международным правосудием. Как все вы это успеваете. Но на самом деле, вот я тоже вчера представила, думаю, боже мой, как вот Турсунгуль Тулепековна все это успевает. Но наверняка все-таки успеваете, справляетесь. И поэтому мне сегодня это тоже сегодня, знаете, интересно узнать. И вот я, соответственно, с этого вопроса и начинаю наш сегодняшний актуальный разговор.
1: Спасибо. Действительно, ничего лишнего. Действительно, я судья Верховного суда, действительно, я секретарь пленума Верховного суда. На последнем съезде я была избрана членом Совета судей. Это конституционный орган судебной системы, которая на постоянной основе работает между съездами судей. И потом я в Совете судей возглавляю дисциплинарную комиссию, являюсь председателем дисциплинарной комиссии. Кроме того, действительно являюсь членом пленума экономического суда. В принципе, я справляюсь. Это нужно правильно, видимо, распланировать свою работу. Если бы действительно вот эта нагрузка мешала бы моей основной работе, соответственно, у меня есть право сказать, пожалуйста, снизьте мою нагрузку, общественную нагрузку. Но этого я не чувствую. Мне, наоборот, это как-то стимулирует. Я люблю, когда работы много, кипишь, нет времени вот это просто, как говорится, чаи гонять или просто вот какими-то ненужными разговорами. Я все время занята в работе, и это как раз-таки помощь моей работе. И то, что как я совмещаю вот экономический суд СНГ, и, в принципе, это же и там как бы правосудие, и тут правосудие. Там мы применяем нормы международного права. А вот национальное законодательство, когда мы дела рассматриваем, это тоже у нас в Конституции даже заложено, что на наши правоотношения распространяются международные нормы права, которые, в принципе, не противоречат нашим внутренним национальному законодательству. Поэтому это как раз-таки в пользу и в помощь. Поэтому, когда я, ну, в принципе, я недолгое время в составе экономического суда, вот как вы правильно заметили, действительно, вот я сама, когда вы говорите, это действительно символично. Ну, в 91-м году, да, и в июне прошлого года я была, поэтому у меня, в принципе, еще практика, опыт небольшой в работе экономического суда. Поэтому тут как раз я думаю, что это с пользой. И тем более, я говорю, знаете, вот есть такие национальные нормы права, которые можно внедрить, когда мы рассматриваем вот эти международные споры между государствами, членами СНГ. И иногда я вот, когда там участвуем, прихожу с нашими коллегами, мы делимся. Говорим, знаете, вот такие интересные нормы права есть заключенные между государствами. Вот это мы можем применить, и оно не противоречит нашему национальному законодательству. Так что с этим справляемся. Ну, председатель дисциплинарной комиссии, это тоже... скажу, это непросто, потому что мы там рассматриваем вопросы о дисциплинарной ответственности судей. Это насколько нужно быть там принципиально ответственным. И поэтому, ну, справляюсь с этим тоже, потому что это тоже связано с профессиональной деятельностью судей, с осуществлением правосудия, допускаются ли нарушения, правильно ли применяются нормы права. Ну и секретарь пленума. Верховный суд это, конечно, это кассационная инстанция, которая пересматривает судебные акты по правильности применения, опять же, норм права, национального и международного права, и формирует практику. Вот как мы определим, потом это будет практика всей судебной системы. Я являюсь секретарем пленума, организую эту работу, проводим пленумы, принимаем постановления пленума, публикуем во всех средствах массовой информации, на свой сайте, там публикуем. Так что эта работа меня не напрягает, это наоборот меня стимулирует. И сказать, что я устала, что это я могу еще какую-нибудь взять работу, если...
0: Турсунгуль Тулепековна, вот я когда открывала программу, я для наших радиослушателей напомнила, что экономический суд СНГ – это уникальный правовой институт для разрешения споров и толкования соглашений между странами Содружества. Но здесь тоже вот у меня возникает вопрос, как вообще формируется состав экономического суда СНГ? Правильно ли я понимаю, что этот процесс своего рода носит такой многоуровневый характер? реестр, да? Как я понимаю, здесь наверняка создается общий реестр судей. Может быть, даже действует квота, то есть от каждого государства по одному судье или по два, по двое судей. Я хотела бы, чтобы вот вы сейчас вот для информации нашим радиослушателям рассказали о формировании состава экономического суда СНГ.
1: Хорошо, спасибо. Да, экономический суд Содружества независимых государств, это является уставным органом Содружества независимых государств. И экономический суд является постоянно действующим международным судебным органом. Он был учрежден 6 июля 1900, далеком 1992 году. Тогда в состав экономического суда изначально соглашение о создании экономического суда СНГ подписали 8 государств. Но я не буду их перечислять, да? Но на данном этапе, на сегодняшний день, действующими членами остаются 5 стран. Это Кыргызстан, Казахстан, Белоруссия, Россия и Таджикистан. Армения, Молдова и Узбекистан, которые раньше были, они сейчас в работе экономического суда участие не принимают. И вот по квотам. Там как? От каждого государства реестр входит по двое судей. И в итоге получается у нас сейчас в реестре экономического суда СНГ состоят 10 судей. Первое время, когда был создан этот суд, они работали на постоянной основе. Судьи прямо находились вот где штаб-квартира экономического суда. Это город Минск, кстати. Так вот был даже вопрос. Это город Минск. Находится в здании исполкома СНГ. И если еще точнее быть, то это улица Кира, 18. И на постоянной основе там с пребыванием они выводились из состава суда Верховного и находились там. Но в 2017 году подписали соглашение, и большей частью судьи работают в системе онлайн. И есть в формате ad hoc, то есть по необходимости. Но есть случаи и моменты, когда мы выезжаем по месту нахождения и уже реально проводим рассмотрение тех или иных вопросов. Например, в прошлом году, ну, я это, наверное, коснусь потом, ну, примерно вот так, вкратце на вот этот ваш вопрос, потому что остальные, может быть, в следующем вопросе будут.
0: Ну вот мы сегодня говорим об экономическом суде СНГ, Турсунгуль Тулепековна. Вообще вот мне сейчас интересно, если сейчас более подробно затронуть вопрос специфики деятельности экономического суда СНГ, то здесь вот специфика или, может быть, ключевая особенность экономического суда СНГ в чем заключается? Ну вот я тоже сейчас вот вас слушала, да, и мне на ум приходит то, что вот ключевая или, может быть, знаковая особенность экономического суда СНГ заключается в его межгосударственном характере, да? То есть вы не работаете с частными исками граждан, не работаете с частными исками той или иной компании. Здесь вот стороны экономического суда СНГ – это исключительно государство в лице уполномоченных органов. И поэтому, я думаю, о специфике деятельности экономического суда это тоже наверняка особый разговор.
1: Да, да, да, да. А вообще суд этот призван обеспечить выполнение государствами, участниками Содружества своих экономических обязательств, взятых на себя. И поэтому суд наделен компетенцией по рассмотрению споров между государствами именно по экономическим вопросам. И кроме того, к нам очень большая часть обращается заявлением по толкованию международных правовых актов Содружества. И вот кто имеет право обращаться? Знаете, вот субъективный состав как-то нечетко определен. А так вот расписано, что правом обращения с запросами, со спорами могут высшие органы власти и управление государством. Также высшие национальные суды могут обращаться, которые рассматривают экономические споры, и органы и институты Содружества. А вот правом граждане и субъекты, допустим, бизнес-сообщества, они напрямую сами не могут обращаться. Хотя я вот изучила практику перед тем, как к вам прийти. Это, в принципе, у меня же говорю, год вот как раз 10-го будет. За все это время большей частью было обращение именно от физических лиц и бизнес-сообщества. И это около более 800 было обращений. А вот, например, с 24 по сегодняшний день где-то более 50 было обращений. Конечно, на все это даются ответы, разъяснения, рекомендации. К сожалению, конечно, они не могут, хотя есть очень, вот, рассматривая уже вот здесь у нас дела, мы сталкиваемся с такой проблемой, что, я не знаю, может быть, юридическая среда, вот юридическое сопровождение, если вот думаешь по этому вопросу обратиться в нужные органы, и, может быть, можно это поднять на уровне суда СНГ, этот вопрос, и, возможно, он, может быть, был бы решен, и эти вопросы были бы уже ясны. Но, к сожалению, я думаю, что, к сожалению, у них нет такого права.
0: Ну вот говоря о специфике деятельности экономического суда СНГ, Турсунгуль Тулепековна, вот если говорить на простом доступном языке, то есть это не уголовный и не гражданский суд в обычном понимании или в привычном понимании, а скорее всего площадка юридического диалога между странами-участницами СНГ.
1: Да. Есть такие вопросы, иногда... Вот глобальные проблемы возникают из маленькой проблемы. И если вот этот вопрос своевременно разрешить в правовом поле, то порой кажется, вот таких вот глобальных, даже катаклизмов, наверное, не было бы. Поэтому специфика этого суда, чтобы всех вернуть на правовое поле, где этот вопрос можно разрешить в соответствии с законодательством. И поэтому мы к этому и призываем, и говорим, обращайтесь, если есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь в экономический суд. У нас есть Евразийский суд, где эти вопросы мы растолкуем, разъясним, и если надо, то мы его, если в пределах это нашей компетенции, то мы его разрешим, и всем все станет понятно, и все станет на свои места. Но, видимо, не все, у всех есть информация об этом суде, или не все понимают, как туда нужно обратиться. И в связи с этим вот эти вот проблемы и возникают.
0: Ну, тоже здесь возникает вопрос, Турсунгуль Тулепековна. Вот смотрите, в случае, когда затронуты интересы частных или юридических лиц, они должны обращаться куда? К своему государству, да?
1: Да, потом
0: через вот эти вот высшие государственные органы они вправе обратиться в экономический суд СНГ за рассмотрением и защитой своих прав.
1: Но
0: вот вы отметили, что было более, сколько, 50, да? Обращений.
1: Тоже
0: вот возникает вопрос, а вот срок этих обращений тоже сколько? Ведь тоже, наверное, есть какой-то определенный срок.
1: Нет, ну по срокам, в принципе, у нас таких ограничений нет. Это у нас в национальном законодательстве сроки исковой давности, срок предъявления. А вот у нас такого ограничения нет. Нужно обратиться, а потом уже мы в пределах заявленных требований, есть ли какие-то ограничения по сроку обращения. Это уже мы там будем разбираться. Самое главное, обращаются просто. А там уже... Этот вопрос мы уже разрешим.
0: Турсунгуль Тулепековна, мне хотелось бы, чтобы вы нашим радиослушателям рассказали, поведали о самом интересном, а может быть даже в какой-то степени сложном кейсе из вашей практики в экономическом суде СНГ. Вот 10 июня, как я уже напомнила, будет ровно год, как вы судья экономического суда СНГ. Вот за этот год можете какой-то, может быть, интересный или сложный кейс сейчас вот озвучить? Может быть, какой-то юридический узел или, иначе говоря, юридический клубок вам пришлось распутать? И я думаю, сегодня вам тоже есть что сказать об интересном или, как я уже отметила, сложном кейсе из вашей практики вот за этот год.
1: Да, давайте я из своей практики, а потом расскажу про одно дело, которое было рассмотрено в 2014 году. В прошлом году, после того, как я стала членом этого суда, членом пленума, с выездом по месту, по расположению штаб-квартиры этого суда, мы рассмотрели одно дело. Исполнительный комитет Содружества независимых государств обратился в наш суд, экономический суд, с ходатайством о разъяснении пункта 4 резолютивной части консультативного заключения экономического суда СНГ 10 сентября 2022 года, части возможности предоставления тарифных преференций резидентам государств, участникам соглашения о создании зоны свободной торговли. Случай, если третьей стороной договора купли-продажи является юридическое лицо, которое не является резидентом. Вот такой казус возник. А преференции вы знаете, да? Вот, И вот этот вопрос стал, мы рассмотрели, и по итогам рассмотрения мы дали рекомендации исполнительному комитету, вот она даже решение с собой взяла, чтобы они обратились в наш экономический суд с запросом для толкования именно положения о стране происхождения товара. Там действительно были два государства, они наши резиденты, которые обмениваются, значит, одна сторона производит товар, другая покупает этот товар, но при этом средства за этот товар перечисляются другому государству, которое не является резидентом этого государства. И тогда стал вопрос, а можем ли мы нашим резидентам дать поблажки, так сказать. И, в принципе, это мы сказали возможно, но нужно обратиться с отдельным запросом по толкованию, вот я сказала, предыдущей нормы нашего соглашения. Вот такой интересный был у нас. При моем участии я даже председательствовала при рассмотрении данного дела. А вот в 2014 году, я просто подняла это, очень интересный был. Там инвесторы обратились Московскую, при арбитражном суде города Москвы есть торгово-промышленная палата. Туда с иском Кыргызской республики о взыскании очень большой денежной суммы. Суд удовлетворил, то есть мы проиграли. Тогда наше правительство обратилось с запросом в наш экономический суд. И в 2014 году экономический суд принял решение, которое потом ссылкой на вот это решение нашего суда, решение вот этой торгово-промышленной палаты, было обжаловано арбитражный суд города Москвы. И арбитражный суд города Москвы это решение отменил. И при этом сослался на решение нашего экономического суда. Отменил, в итоге наша республика выиграла. И при этом в основу легло именно решение экономического суда. Понимаете? И оно стало даже, вот это решение было потом даже номинировано на премирование. Такое хорошее решение было, видите? Так что это я вот когда ознакомилась, мне было очень интересно и думаю, вам тоже.
2: А правильно ли я понимаю, Турсугуль Тулебековна, что каждое выносимое решение экономического суда СНГ – это своего рода ориентир для правоприменительной практики сразу для нескольких государств?
1: Конечно, это даже безусловно, это действительно является правом.
2: Ну и последствия тоже разные, да, это могут последствия юридического характера, это могут быть последствия экономического характера, а может быть даже нередко и политическими.
1: Да, да, вы правы, да, это имеет такие последствия. Угу. Поэтому это решение принимается не абы как, а именно думая, какие последствия будут от него. Чтобы они действительно были положительны, вот такие последствия. В первую очередь для именно правовой практики, для правового ориентира для всех членов Содружества, именно государств.
0: Уважаемые радиослушатели, в 2026 году Содружество независимых государств отмечает 35-летие со дня основания, и Содружество независимых государств является старейшим, наиболее представительным и многочисленным интеграционным объединением на постсоветском пространстве. И как уже было отмечено, за эти годы Содружество стало уникальной площадкой для постоянного конструктивного взаимодействия между нашими странами в политической, правовой, социальной, финансовой, гуманитарной, научно-технической и других сферах. Сегодня в программе мы говорим о том, что экономический суд СНГ служит уникальным правовым институтом для разрешения споров и толкования соглашений между странами Содружества. Обратиться сюда могут только правительства и главы стран-участниц. И как было отмечено в первой части нашей программы, экономический суд СНГ был учрежден 6 июля 1992 года для разрешения межгосударственных экономических споров. Изначально соглашение подписали 8 государств, однако к настоящему времени действующими членами остаются 5 стран. Это Кыргызстан, Беларусь, Казахстан, Россия и Таджикистан, Армения, Молдова и Узбекистан. Как я поняла, в работе экономического суда СНГ участие не принимают. Я напомню, уважаемые уважаемые радиослушатели, что сегодня мы в программе и говорим о полномочиях и принципах работы экономического суда СНГ, как строится судопроизводство, как обеспечивается исполнение решений на межгосударственном уровне. И если говорить о Кыргызстане, то мы начали в программе говорить о том, какие наиболее экономические споры, запросы, прошедшие через экономический суд СНГ, были наиболее важными для защиты интересов нашего бизнеса или государства. Я напомню, что сегодня у нас в гостях судья Верховного суда Кыргызской Республики, судья экономического суда СНГ от Кыргызской Республики Турсунгуль Чарганова. Турсунгуль Тулепековна, ну вот мы с вами сегодня говорим о роли, о значении экономического суда СНГ. Ну вот мы начали с вами говорить о самом интересном, сложном кейсе из вашей практики. Вы вот привели пример вот из вашей практики за вот этот год и упомянули один из кейсов, который был до этого. Но мне вот сейчас, знаете, что интересно, Турсунгуль Тулепековна, вот если говорить о Кыргызстане, какие, может быть, экономические споры, запросы, прошедшие через экономический суд СНГ, были наиболее важными для защиты интересов вот нашего отечественного бизнеса или государства? Я думаю, вам тоже есть что здесь интересного рассказать.
1: Знаете, просто из-за того, что у нас не определен конкретный субъект обращения, поэтому, по-моему, очень за все это время, я в беседе с вами сказала, от Кыргызстана был экономический суд СНГ всего два обращения. Но при этом оно было такое значимое, что по второму обращению, такому очень сложному, Кыргызстан выиграл. Это о чем говорит? Что нужно обращаться. Просто не знаю, у нас субъект не определен. Как я сказала, имеют право обращаться высшие органы власти и управления государства, высшие национальные суды, которые рассматривают экономические суды, органы и институты содружества. Угу. Мне кажется, тут нужно прям конкретно, например, Российская Федерация, определен субъект. Это Генеральная прокуратура Российской Федерации, имеет право обращаться, вот в интересах Российской Федерации, обращаться к нам за... А у нас такого нет, видите, вот такой вот. А простому, допустим, гражданину или вот субъекту хозяйствования очень сложно, а кому?
0: Ну, мы тоже на этом сегодня делаем основной упор, Турсунгуль Тулепековна. Почему? Потому что, смотрите, сейчас может возникнуть вопрос. Если, например, затронуты интересы, например, частных или юридических лиц, да, мы говорим, они должны обращаться к своему государству, и вот через эти высшие государственные органы они вправе обратиться в экономический суд СНГ за рассмотрением, и что самое важное, за защитой своих прав. Тоже возникает вопрос, кому обращаться? Вот вы говорите, в кабинет министров, да? Но тоже кабинет министров большой, куда обращаться тоже не знаю. И поэтому вы сегодня делаете акцент, что вот, например, если у Российской Федерации здесь определена Генеральная прокуратура, которая может вот это вот дело передать вам, в экономический суд СНГ, то как быть насчет Кыргызстана, тоже сейчас, я уж не знаю, решается этот вопрос, или, может быть, надо определить. Этот вопрос тоже сегодня важен. Почему? Потому что если попраны права, если затронуты интересы частных или юридических лиц, они ведь должны знать, куда обращаться, чтобы экономический суд СНГ наконец-то разрешил вот этот вот спор или, в конце концов, защитил, может быть, права той или иной частной или юридической компании. Ну, я, к примеру, опять же говорю, да?
1: Ну, наверное, определяться, определиться нужно. Вот такое вот перечисление этих, но конкретно кто должен обращаться? Люди тогда и юридическое сообщество, бизнес-сообщество будут знать, кому обратиться. А там изучат эту проблему, потому что проблема, видимо, не только у одного. Изучат, если посчитают, что это действительно нужно через экономический суд получить надлежащий или компетентный ответ, то, наверное, надеюсь, обратятся. Тем более, я два примера привела, из них вот второе при обращении результат был. И потом я еще хочу, вообще вот, вы же говорите, специфика работы. У нас вот, как я сказала вначале, 10 судей, они в реестре, да? И мы работаем сейчас, как я уже сказала, по мере необходимости. И если, допустим, палата по разрешению споров, Там формируется палата из трех судей, угу. двоих из которых определяют спорящие стороны, угу. это государство. А третьего судью определяет председатель экономического суда, и этот судья будет председательствовать. Но председатель экономического суда, он и сам может председательствовать. Вот такая специфика у нас. А если же по рассмотрению запросов о толковании тех или иных соглашений, заключенных между странами Содружества, то тоже трое судей формируют, палата формируется из троих судей, которых определяет председатель экономического суда. Вот такая специфика у нас. Ну, кроме того, в составе экономического суда есть пленум экономического суда. Ну, пленум экономического суда обычно мы прям с выездом по месту расположения нашего суда рассматриваем вопрос. Как раз в прошлом году, когда избирали новых членов экономического суда, это было как раз заседание пленума экономического суда с выездом, с принятием присяги, решался, вот такие вопросы решаются на пленуме. И еще хочу сказать, что от нашего государства членами этого экономического суда являюсь я и Давлетов Айбек Абубакирович. И в прошлом году как раз-таки был решен, там, через два года председатель менять. А в прошлом году председателем экономического суда СНГ был избран судья из Казахстана Нурбаев. Герман Каримович, и заместителем председателя экономического суда был избран наш коллега, судья Верховного суда Кыргызской Республики, Давлетов Айбек Абубакирович. Я, потому что вначале, оказывается, этот момент упустила, в каком формате работает экономический суд.
2: Турсунгуль Толепековна, несмотря на межгосударственный статус, насколько может быть решение экономического суда СНГ, можно сказать, напрямую влияют на жизнь граждан? Насколько экономический суд СНГ, может быть, регулярно и на регулярной основе отслеживает исполнение своих актов?
1: Ну, знаете, в связи с тем, что, в общем-то, это... И в национальных судах точно так же. Грош цена решению, если оно... Это просто на бумажном носителе решения. Цена его будет тогда, когда оно будет исполнено. И поэтому это и в экономическом суде у нас. У нас целый аппарат работает. Председатель держит это все время на контроле, пока не исполнено. Поэтому решение экономического суда, оно исполняется безукоснительно и под... бдительным, как говорится, руководством нашего председателя, ну, безусловно, исполняется. Это точно так же, как и наше решение. Ну, грош цена, если оно не исполняется.
2: Турсунгуль Толепековна, экономический суд СНГ сегодня, да, вот согласно реалиям сегодняшнего времени, мы понимаем, что мир не стоит на месте, он стремительно меняется. Какова его главная задача в условиях меняющегося мира? Куда вот движется интеграция наших стран с точки зрения права?
1: Вы знаете, действительно, вот когда Союз распался, мы, экономика наша перешла уже, социалистическая экономика, уже на рыночную экономику. Мы вышли за пределы нашей границы. Мы стали вступать в торговые отношения не только с ближним зарубежьем, но и с дальним зарубежьем. А для этого, и, соответственно, там возникают тоже вопросы, споры, проблемы. А кто их будет разрешать? И как нужно разрешать? Вот в связи с этим и стал вопрос о создании этого экономического суда. И это было своевременным, я думаю, и правильным, наверное, решением. Поэтому многие... потому что люди просто, так сказать, в этом вопросе повисли в воздухе. И вот это вот было правильным решением. Потому что люди стали обращаться, получать надлежащие, грамотные, предметные, тематические ответы на свои запросы и вопросы, рекомендации. Если мы не решали эти вопросы, то рекомендовали и объясняли, куда и как, каким образом нужно обращаться и кто решает эти вопросы. Поэтому сегодня, знаете, мир стремительно меняется. Сейчас в нашу жизнь входит цифровизация, правильно? Вот эти технологии новые. Поэтому надо в ногу с этим шагать. Поэтому как раз-таки сегодня, на сегодняшний день, нужность и актуальность экономического суда, оно прямо выходит во главу угла.
2: Угу. Но скажите, пожалуйста, насколько у судей экономического суда СНГ тоже стоит в приоритете вопрос, а что нужно делать для того, чтобы и далее повышать эффективность экономического суда СНГ в будущем? Но, может быть, нужно укреплять его институциональную автономию на принципах независимости, на принципах беспристрастности. Вот что касается повышения эффективности экономического суда СНГ, тоже, я думаю, вам, Турсунгуль Тулепековна, есть что сказать.
1: Да. Для повышения эффективности работы или вообще самого эффективности экономического суда СНГ, потому что оно создано не на будущее, это, я думаю, оно будет всегда работать, и актуальность его с каждым днем возрастает. Поэтому для повышения эффективности в будущем необходимо, как вы сказали, укрепить его институциональную автономию на принципах независимости и беспристрастности. А это что должно включать в себя? Это вот у нас недавно тоже с Айбеком Абубакировичем тоже такая же встреча была, вот мы с ним это все обговаривали. Это вот такие аспекты, как организационная автономия, самостоятельная структура аппарата должна быть. Процессуальная – это независимость по правилах судопроизводства. И кадровая должна быть, иммунитет и несменяемость судей. А также финансовая – это тоже немаловажно, чтобы стабильное досрочное финансирование без риска сокращения. Потому что было такое, как в 1992 году, я же говорю, они на постоянной основе работали, соответственно, с выплатой заработной платы судьям, и аппарат был большой. А потом после 1917 года, когда решили работать вот в таком формате, аппарат намного сокращен. И вот поэтому мы с Айбеком Абубакировичем пришли вот к такому мнению в вопросе для повышения эффективности экономического суда. Я думаю, вот, вот такие аспекты нужно будет как бы решить.
2: Турсунгуль Тулепековна, но опять же мы сегодня говорим о деятельности, о роли экономического суда СНГ, и, как я уже напомнила, он был создан, учрежден 6 июля 1992 года, но вот сейчас многие наши радиослушатели тоже наверняка задаются вопросом, а в чем было на тот момент его предназначение, да? Мы понимаем, что вот 90-е годы, это распад Союза, это, значит, многие республики начали приобретать независимость. Вот наша республика в августе 31 числа будет отмечать 35-летие независимости Кыргызской республики. Но мы сейчас должны наверняка еще раз донести до сознания наших радиослушателей, а в чем же опять предназначение экономического суда СНГ? Мы понимаем, что многие республики перешли от плановой, начали переходить от плановой экономики к рыночной экономике, но здесь надо было сохранять хозяйствующие связи, и поэтому и был создан 6 июля 1992 года экономический суд СНГ, чтобы никоим образом не утрачивать хозяйствующие вот эти вот связи. И самое главное, чтобы здесь вот, чтобы не было каких-то правовых коллизий между странами, участниками Содружества независимых государств.
1: Спасибо за вопрос. Я вот как бы хотела ответить на этот вопрос ваш. Может быть, чуть-чуть повторяясь, то, что я уже сказала. Вот в условиях глобальной геополитической, экономической трансформации экономический суд СНГ выполняет на сегодняшний день важную миссию. Он выступает гарантом правовой стабильности и предсказуемости на евразийском пространстве. Вот на сегодняшний день, когда вот рушатся, как я уже говорила, привычные логистические цепочки, меняются форматы расчетов, переформатируются рынки, именно стабильная правовая база позволяет экономикам наших стран не просто выживать, а развиваться. Сегодня экономический суд – это не просто орган для разрешения споров. Это даже, можно так сказать, правовой компас интеграции, в каком направлении идти. Мир вокруг может быть нестабильным, но правовой каркас нашего сотрудничества должен оставаться прочным. И только через верховенство права, я уже говорила, да, выше, и уважение к международным обязательствам, потому что экономический суд как раз-таки обязан обеспечивать исполнение государствами своих экономических обязательств, мы сможем обеспечить экономическую безопасность, и вот скажу, что и процветание нашего Кыргызстана, так и всего региона СНГ.
2: Угу. Тоже, вот знаете, Турсунгуль Тулепековна, интересно. Ну вот смотрите, вы отметили, что вот если взять Российскую Федерацию, то хозяйствующие субъекты, там юридические компании могут обратиться в Генеральную прокуратуру, и Генеральная прокуратура может обратиться напрямую к вам, да? Но что касается Кыргызстана, у нас еще не, скажем так,
1: конкретный субъект
2: конкретного, не да, не, пока не определен, пока. Но, может быть, определите. Ну вот смотрите, если, например, уж из Кыргызстана пришло, например, заявление исковое, или как оно называется, да, для того, чтобы вы рассмотрели это дело на заседаниях экономического суда СНГ, то как вообще происходит процедура? Вы все потом собираетесь в Минске, да, там же штаб-квартира находится, или, скажем так, сидя у себя на местах, здесь вы в Кыргызстане, судьи, например, в Белоруссии сидят там, в Беларуси, в Минске, да, например, судьи Российской Федерации сидят в Москве, и как-то, может быть, в каком режиме вы вот рассматриваете то или иное дело, которое поступило в экономический суд СНГ? Как это все происходит?
1: Да, в зависимости от вопроса, поставленного в запросе, в зависимости от сложности вопроса и в зависимости от того, как ускоренно его надо решить, это определяет председатель экономического суда. Вот, например, я говорю, в прошлом году мы с выездом рассмотрели вот этот запрос исполкома.
2: Выездом туда, откуда пришло, скажем так, обращение? Именно в Минске?
1: Именно Минск. В Минске. Да, мы в Минск выезжаем. А в основном, вот с 17 года в основном работают в системе онлайн. Онлайн работает. А так, например, пленум тоже иногда работает в формате онлайн. Но когда, я же говорю, от сложности, от рассматриваемого вопроса, председатель может решить вопрос, что это будем рассматривать офлайн. Тогда мы уже выезжаем по месту нахождения нашего экономического суда и уже там всем составом рассматриваем. Там иногда бывает такое, что, допустим, мы же говорим, этим споры или запросы по толкованию рассматривает палата из трех судей, но приняла палата решение, оно может быть обжаловано. Обжаловано, и когда обжалуют, тогда уже полный состав рассматривает, пересматривает вот это решение палаты. И тогда тоже оно может быть рассмотрено уже с выездом, то есть по месту нахождения нашего суда в офлайн-режиме.
2: Вот вы упомянули пленум. Правильно ли я понимаю, что пленум – это высший орган экономического суда СНГ, и сюда входят, как я поняла, председатели национальных верховных судов и судьи экономического суда СНГ.
1: Ну и у пленума тоже есть свои функции. Ну вот, например, в прошлом году я же говорю, вот, когда новых членов принимают, присягу принимают, ну и есть определенные процедурные вопросы, отнесенные к компетенции пленума. А в целом вопросы, которые, допустим, уже непосредственно запросы или вот эти споры, это уже рассматривает палата судей.
2: А вот очное заседание имеет место быть?
1: Вот я как раз и говорю об очном. Да, очное, когда с выездом на место, очное мы рассматриваем. Но это вот 17-го года очень...
2: Не так часто.
1: Вот это было связано как раз-таки с тем, что, видите, я же говорю, там реформирование было, аппарат сократили, и оплата судей не производится, поэтому за нами просто сохраняется заработная плата по месту основной работы. И много вот таких моментов, поэтому рассматриваем в основном онлайн-режиме.
2: Спасибо вам, Турсунгуль Тулепековна, за сегодняшнюю встречу. Спасибо огромное, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Я напомню нашим уважаемым радиослушателям, что сегодня у нас в гостях была судья Верховного суда Кыргызской Республики, судья экономического суда СНГ от Кыргызской Республики Турсунгуль Чарганова. Уважаемые радиослушатели, это была программа «Актуальный разговор». Оставайтесь на волне Беринчи Радио. И, как всегда, до встречи!

0: В эфире Беринчи радио, информационный выпуск новостей. Здравствуйте. Главы делегаций, представители стран-участниц и международных переговорных групп Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата собрались 22-23 июля в городе Шамаха, Азербайджан, для участия в стратегической сессии. Мероприятие стало традиционной международной дискуссионной площадкой, организуемой Азербайджаном для обмена мнениями по наиболее актуальным вопросам международной климатической повестки и содействия продвижению переговорного процесса в преддверии 31-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата КОП-31, которая пройдет в ноябре 2026 года в Анталии, Турция. Кыргызстан на мероприятии представила специальный представитель президента Кыргызской Республики по горной повестке Динара Кемелова. В ходе обсуждений участники рассмотрели вопросы климатического финансирования, адаптации и митигации справедливого перехода, а также повестку предстоящей КОП-31 и программу действий представительства КОП-31, которую совместно формируют Турция и Австралия. Особое внимание было уделено вопросам наращивания потенциала, передачи технологий, обеспечения доступности климатического финансирования для развивающихся стран, а также уязвимости горных регионов к изменению климата и проблеме таяния ледников. В ходе встречи обсуждались вопросы продвижения международной горной повестки и привлечения стран к участию во втором глобальном горном саммите «Бишкек плюс 25». За последние 70 лет площадь оледенения Кыргызстана сократилась на 16% из-за глобального изменения климата и антропогенного воздействия. Об этом сообщил директор гидрометеорологической службы при МЧС Даурбек Сакыев. В стране около 9959 ледников общей площадью 6683 квадратных километра. Их общая площадь и объем продолжают стабильно уменьшаться. Глава Кыргызгидромета сказал, что наиболее критическая ситуация наблюдается в Талаской долине, где площадь ледников сократилась на 20-22%.
1: Все остальные крупные ледники здесь распались. И, например, по внутреннему Тяньшаню также фиксируется ускоренными темпами таяния. Это из-за роста среднегодовых температур и сокращения твердых осадков в виде снега. Ну, согласно прогнозам ученых, к 2050 году ожидается критическое сокращение площади ледников, которое затронет малые ледники на высотах ниже 4000 метров. А к 2100 году, то есть при сохранении текущего тренда потепления, то есть я об этом тоже говорил, то есть на если мы достигнем порога 2 градуса, то ледники могут потерять до 30% своей площади. Собственно говоря, эта тенденция может сохраниться и перейти на преимущественно на более высокие ледники, то есть, которые находятся на высоте более 5000 метров.
0: Директор гидрометеорологической службы при МЧС Даурбек Сакыев также добавил, что это может привести к активизации опасных природных процессов, таких как увеличение прорывов высокогорных ледниковых озер, которые могут сформировать селевые потоки.
1: Если говорить о последствиях, то это, конечно, это маловодие, которое повлияет на сельское хозяйство, сокращение стока именно в вегетационный период, что немаловажно, и угроза.

0: Если, к примеру, далее такая тенденция сохранится по деградации ледников, то такие риски нас ожидают.
1: Отметим, что Кыргызстан относится к числу стран, наиболее уязвимых к последствиям изменения климата. Государственная налоговая служба страны оцифровала все бумажные свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Теперь этот документ можно скачать в кабинете налогоплательщика. Ранее предприниматель, потерявший свидетельство, должен был дать в газету объявление об утере документа и о признании его недействительным. Теперь такой необходимости нет. Нововведение поможет индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным до 2022 года. Именно до этого срока свидетельства выдавали в бумажном виде. В МВД прошло заседание коллегии, на котором подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за первое полугодие 2026 года. Рассмотрены результаты оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, итоги работы по цифровизации системы МВД, вопросы обеспечения общественной безопасности в период туристического сезона, а также другие актуальные вопросы деятельности ведомства. Особое внимание уделено оценке эффективности принимаемых мер по обеспечению правопорядка, совершенствованию управленческих процессов, внедрению современных цифровых решений в деятельность органов внутренних дел, а также укреплению служебной дисциплины. Стало известно, что реализация проекта «Безопасная страна» будет полностью завершена до конца 2026 года. В рамках проекта по всей территории страны планируется установить около 20 тысяч камер видеонаблюдения, что позволит значительно повысить эффективность профилактики преступности, обеспечения общественного порядка и безопасности граждан. В понедельник, 27 июля, умные счетчики произведут в Бишкеке дистанционное отключение более 5000 абонентов за дебиторскую задолженность. Во избежание неудобств бишкекское предприятие электрических сетей, филиал открытого акционерного общества НЭСК, призывает абонентов своевременно оплатить счета за электроэнергию. Для удобства абонентов на сайте предприятия функционирует рубрика «Баланс абонента», с помощью которой бытовые и промышленные абоненты могут в любое время проверить состояние своего лицевого счета. Кроме того, бытовые абоненты могут узнать баланс через мобильное приложение «Мой свет». 27-28 июля в городе Чулпан-Ате пройдут Дни культуры Узбекистана. Об этом сообщает Минкультуры. В Кыргызстан прибудет творческая делегация Узбекистана, в состав которой войдут около 200 представителей искусства и культуры. Для жителей и гостей Сокольской области будут представлены концертные программы с участием известных артистов, музыкальных и танцевальных коллективов. В концертной программе примут участие известные деятели искусства, в числе которых народный артист Узбекистана Фарух Закиров, художественный руководитель легендарной группы «Яла», Озотбек Назарбеков, Камалетдин Уринбаев, Айгуль Надирова и Зулайхо Байхонова. Также перед зрителями выступят танцевальные ансамбли «Навбахор» и «Тумор», а концертную программу дополнит Государственный симфонический оркестр Узбекистана. Торжественное открытие Дней культуры состоится 27 июля в 18:30 в культурном центре «Рухордо». Церемония закрытия пройдет 28 июля на арене «Дурдой Номад» в селе Бостери. Газовая служба «Бишкегаз» уведомляет, что в связи с проведением работ по переподключению подземных газопроводов среднего давления с 24 по 28 июля будет временно приостановлена подача природного газа в районах, ограниченных улицами БЧК, улица Фучика, улица Дорожная, Юбилейная, Аларча, улица Пригородная, улица Молодой Гвардии, Саадаева, Школьная, переулок Садовый, Коллекторная, улица Новая, Киргизская, переулок Советский. Газовая служба «Бишкегаз» приносит извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Курс валют по отношению к сому, установленный Национальным банком страны на сегодня: 1 доллар США 87 сомов 45 тыинов, 1 евро 99 сомов 54 тыина, 1 российский рубль 1 сом 11 тыинов, 1 казахский тенге 18 тыинов и 1 китайский юань 12 сомов 90 тыинов. И сейчас информация о погоде на 26 июля. Днем на большей части территории Сокольской области, местами в Чуйской, Ошской, Баткенской, Нарынской областях кратковременные дожди, грозы. В Талаской, Джалабадской областях без осадка. Ветер западный 4-9 метров в секунду. В Бишкеке 26 июля возможен кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем в Бишкеке плюс 35.

через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой. Разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.

Здравствуйте, дорогие наши слушатели! В эфире Беренчи Радио, программа «Кыргызстан сегодня». У микрофона в студии Ирина Эгенбаева. Президент Садыр Жапаров в минувший четверг, 23 июля, принял министра иностранных дел Республики

0: Республики Беларусь Максима Рыженкова в Чолпан-Ате. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и дальнейшему расширению взаимодействия по всем ключевым направлениям. Глава государства подчеркнул наличие всех необходимых условий для дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия, включая высокий уровень политического диалога, прочную договорно-правовую базу и обоюдную приверженность реализации достигнутых договоренностей. Садыр Джапаров также выразил уверенность, что состоявшаяся встреча станет важным вкладом в укрепление партнерства двух стран, расширение взаимовыгодного сотрудничества и развитие доверительного политического диалога между Кыргызстаном и Беларусью.
1: Ваш визит рассматриваю как закономерное продолжение активного кыргызско-белорусского политического диалога, который в последние годы развивается последовательно и динамично. Мы с уважаемым Александром Григорьевичем едины в стремлении к дальнейшему укреплению кыргызско-белорусских отношений. Для этого имеются все необходимые условия, высокий уровень взаимного доверия, прочная договорно-правовая база и твердая политическая воля к реализации достигнутых договоренностей. Убежден, что сегодняшняя встреча станет важным вкладом в дальнейшее укрепление партнерства и доверительного политического диалога.
0: Отдельно была отмечена важность предстоящего участия президента Беларуси Александра Лукашенко в саммите ШОС и церемонии открытия шестых всемирных игр кочевников. Со своей стороны Максим Рыженков передал президенту Садыру Джапарову слова приветствия и добрые пожелания от президента Беларуси Александра Лукашенко. Он поздравил Кыргызстан с избранием в непостоянные члены Совета Безопасности ООН, выразив уверенность, что страна внесет весомый вклад в деятельность Совета.
2: Я сразу хочу поблагодарить вас, в вашем лице всех представителей кыргызстанской стороны за высокий уровень гостеприимства и за радушие нам, дорогой кыргызской земле. На самом деле мы себя чувствуем здесь как дома. И с самых первых минут, как вот нас встретили в аэропорту, крепкие объятия наших коллег нас не отпускают. Вот. Мы с уважаемым Жээнбеком Алдакановичем уже не один раз встретились за это время, обсудили не только двустороннюю повестку дня. Я хотел бы передать вам самые теплые пожелания крепкого здоровья, хорошего настроения, реализации всех планов от нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко. Еще раз заверить вас в его высокой политической воле и нацеленности на развитие подлинно дружественных, взаимовыгодных и на пользу наших народов отношений между нашими странами. Пользуясь случаем, я от имени белорусской стороны, от имени нашего народа поздравляю вас с великой победой, как мы считаем. Причем мы считаем это нашей общей победой. С избранием Кыргызстана в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Работа была проделана огромная. И то, что Кыргызстан на протяжении ближайших лет будет членом такого очень серьезного международного органа, говорит о том и высоком доверии, и о уважение к Кыргызстану на международной арене и, конечно же, к той активной роли, которую ваша страна играет сегодня в мире.
0: Особое внимание также было уделено вопросам дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия и реализации совместных проектов. В завершении встречи президент Садыр Джапаров и министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков подтвердили готовность к дальнейшему тесному взаимодействию и приверженность последовательной реализации достигнутых договоренностей. Первый официальный визит министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова в Кыргызстан еще раз подтверждает намерение двух стран укреплять сотрудничество. Об этом заявил посол Кыргызстана в Беларуси Эрбол Султанбаев в рамках двусторонней встречи глав внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Беларуси. По его словам, этот официальный визит является продолжением двусторонних встреч на высоком уровне, состоявшихся в текущем году. Напомню, в начале июня этого года состоялся первый официальный визит премьер-министра Беларуси Александра Турчина в Кыргызстан. В ходе визита был достигнут ряд договоренностей по двусторонним соглашениям, в том числе в сфере торгово-экономического сотрудничества. Между компаниями Кыргызстана и Беларуси было подписано более 20 соглашений на общую сумму 500 миллионов долларов. Также был создан Кыргызско-Белорусский деловой совет. Кроме того, были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества в сферах сельского хозяйства, промышленности, образования и культурно-гуманитарного тесного взаимодействия. Министры обменялись мнениями по общей повестке и обозначили дальнейшие планы на ближайшую перспективу, отметил Эрбол Султанбаев.
3: Официальный визит министра иностранных дел Беларуси в Кыргызстан. Стоит отметить, что это первый официальный визит. Это является еще одним подтверждением того, что стороны намерены укреплять двустороннее сотрудничество, и также это можно назвать логическим продолжением тех двусторонних визитов на высоком уровне, которые прошли в этом году. Вы, если хорошо помните, в начале июня текущего года состоялся также первый официальный визит премьер-министра Беларуси. Были достигнуты ряд двусторонних соглашений, в том числе и в сфере торгово-экономического сотрудничества. Было подписано более 20 контрактов между компаниями Кыргызстана и Беларуси на сумму 500 миллионов сомов. Был образован Кыргызско-Белорусский деловой совет. И вот на сегодняшней встрече наших уважаемых министров иностранных дел обсуждался, конечно же, ход реализации данных договоренностей. Кроме того, затронуты актуальные вопросы и в сферах сельского хозяйства, промышленности, образования, культурно-гуманитарного взаимодействия. По всему спектру нашей совместной повестки сегодня наш уважаемый министр иностранных дел, так сказать, сверили часы и наметили дальнейшие планы на ближайшую перспективу. Кыргызстан должен рассматривать те страны, с которыми торгует на более чем $200 миллионов США в год, как приоритетных торговых партнеров с Республикой Беларусь. В прошлом году мы в системе нашего взаимного товарооборота впервые преодолели отметку в $200 миллионов, то есть наш товарооборот сложился в сумме $206.5 миллионов США. Это по нашей статистике. А по статистике Республики Беларусь данный показатель сформировался вовсе на уровне 340 миллионов долларов США. Поэтому на сегодняшний день как в политическом отношении, так и в торгово-экономическом отношении Беларусь, конечно же, для нас является одним из самых приоритетных наших партнеров в нашей внешней политике. Помимо сельскохозяйственной техники, коммунальной техники, помимо продуктов питания и так далее, можем мы хорошие примеры совместной промышленной кооперации назвать. Это тоже сборочное производство по сборке лифтового оборудования, которое локализовано в городе Ош совместно с предприятием, с белорусским предприятием «Могилев Лифтмаш». Также в ближайшие месяцы в городе Бишкек намечен запуск первого сборочного предприятия по производству трансформаторного оборудования. У нас на сегодняшний день в Кыргызстане, как вы знаете, нету собственного завода по производству трансформаторов. И мы, наши предприниматели, совместно с белорусским заводом имени Козлова, они в ближайшие месяцы запускают в Бишкеке данное сборочное предприятие. Если мы говорим о экспорте кыргызской продукции, то с каждым годом данный показатель также увеличивается. Если мы берем период последних 3 лет, экспорт кыргызской продукции на рынок Беларуси вырос на 35%. В первую очередь, это, конечно же, традиционно уже на протяжении многих лет, десятилетий даже, можно сказать, это поставки радиаторов на знаменитые белорусские предприятия, такие как МАЗ, МТЗ, Гомсельмаш и другие, БелАЗ и другие крупные белорусские предприятия. Кроме того, в прошлом году и в этом году по итогам бизнес-форумов совместных, которые проходили, соответственно, в Минске и в Бишкеке, были заключены контракты на поставку кыргызстанской сельскохозяйственной продукции на белорусском рынке. То есть это ранние овощи и фрукты. Мы в силу своих климатических условий, конечно же, имеем возможности определенные виды сельскохозяйственной продукции поставлять, так сказать, в более приоритетное для белорусского потребителя время.
0: Кстати, напомним, что в начале июня сего года в Бишкеке на кыргызско-белорусском бизнес-форуме было подписано около 20 соглашений на 5 миллионов долларов. Мероприятие было организовано Торгово-промышленной палатой Кыргызстана. В состав белорусской делегации вошли руководство Белорусской торгово-промышленной палаты, представители почти 40 крупнейших компаний, работающих в различных отраслях экономики. Сообщалось, что достигнутые договоренности станут важным шагом в укреплении двустороннего экономического сотрудничества. Бизнес-форум и встреча предпринимателей двух стран дадут новый толчок развитию сотрудничества. Несомненно, Беларусь остается для Кыргызстана близким и хорошо знакомым партнером, с которым связывают многолетние исторические отношения и участие в Евразийском экономическом союзе. Кыргызстан и Беларусь должны довести объем взаимного товарооборота до 500 миллионов долларов к 2030 году. На форуме особо было отмечено, что Беларусь рассматривает Кыргызстан не только как рынок сбыта, но и как перспективную площадку для создания совместных производств с высокой добавленной стоимостью. Приоритеты взаимодействия закреплены в дорожных картах до 2027 и 2030 годов. Форум стал площадкой для обсуждения перспектив развития кыргызско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, расширения кооперационных связей, реализации совместных инвестиционных проектов и проведения прямых переговоров между предпринимателями двух стран. У Кыргызстана и Беларуси значительный потенциал для расширения сотрудничества, отмечал глава Кабмина Адылбек Асымалиев на кыргызско-белорусском бизнес-форуме в Бишкеке. Он отметил, что страны имеют большие перспективы развития экономического взаимодействия. Кыргызстан обладает выгодным географическим положением, возможностями в сферах логистики, сельского хозяйства, легкой промышленности, энергетики и туризма. Беларусь, в свою очередь, представляет особый интерес благодаря развитой промышленной базе, достижениям в аграрном секторе, машиностроении, а также высокими компетенциями в области научного и производственного оборудования, отмечал Адылбек Касымалиев.
4: Рассмотрен весь комплекс вопросов. Особое внимание уделено торгово-экономическому блоку, промышленной кооперации, межрегиональным связям, туризму, а также культурно-гуманитарному взаимодействию. Кыргызская сторона подтверждает готовность к совместной работе по всем направлениям двухсторонней повестки дня. Наша главная задача – это обеспечить, чтобы активный диалог и дружественные отношения между нашими странами трансформировались в конкретные экономические проекты, новые деловые связи и ощутимые результаты для граждан Кыргызстана и Беларуси. Уверен, что у наших стран имеется все необходимые предпосылки и значительный потенциал для дальнейшей активизации двусторонних отношений и вывода их на качественно новый уровень. Отрадно отметить, что за последние годы наблюдается существенный рост взаимной торговли. За период с 2020 по 2025 год товарооборот Кыргызстана с Беларусью увеличился в 4,5 раза с 46 миллионов долларов США до 206 миллионов долларов США. В прошлом году мы поставили перед собой амбициозную, но достижимую задачу довести взаимную торговлю до 500 миллионов долларов США в течение ближайших 5 лет. Сегодня можно сказать, что мы движемся к этой цели планомерно и последовательно. Важно не только наращивать объемы торговли, но и расширять ее структуру, создавать новые производственные цепочки и выходить на более глубокий уровень экономической кооперации. Одним из ключевых и наиболее перспективных направлений остается промышленная кооперация. Белорусская сельскохозяйственная техника по праву пользуется в Кыргызской республике высоким доверием. Мы видим хорошие перспективы для расширения поставок, создания совместных производств, локализации отдельных производственных процессов, развития сервисной базы и подготовки квалифицированных специалистов. Это наглядный пример того, как практическая промышленная кооперация может приносить реальный результат и создавать основу для новых совместных проектов. Особую значимость имел состоявшийся в ходе визита Кыргызско-белорусский бизнес-форум. Он стал важной площадкой для прямого диалога между деловыми кругами двух стран, установления новых контактов, обсуждения перспективных проектов и выработки конкретных инициатив в сфере торговли, промышленности, инвестиций и услуг. Мы также обсудили дальнейшее наращивание взаимодействия в туристической и культурно-гуманитарных сферах. Последние годы сотрудничества в области культуры и искусства наполнено содержательными мероприятиями, среди которых особое место занимают Дни культуры. Ожидаем проведения Дней культуры Республики Беларусь в Кыргызской Республике в 2027 году. Кыргызская сторона будет рада участию национальной делегации Республики Беларусь в 6-х Всемирных играх кочевников, проведение которых запланировано на сентябрь 2026 года. Уверен, что участие белорусских друзей придаст этому международному событию дополнительную яркость и будет способствовать дальнейшему сближению наших народов. Одним из перспективных направлений также является развитие туризма. Кыргызстан заинтересован в привлечении белорусских туристов и готов продвигать нашу страну как привлекательное направление для оздоровительного отдыха и горного туризма. Важное место двухсторонней повестки занимает межрегиональное сотрудничество. Оно имеет большой потенциал и позволяет выстраивать прямые практические связи между регионами, городами, предприятиями и образовательными учреждениями. Осенью этого года планируем провести форум регионов Кыргызстана и Беларуси. Рассчитываем, что эта площадка позволит наполнить межрегиональное взаимодействие конкретными проектами и расширить географию сотрудничества между территориями двух стран. По итогам визита подписано 12 документов, касающихся признания водительских удостоверений, расширения сотрудничества в сфере труда и социального обеспечения, развития межрегионального взаимодействия, а также укрепления связи между вузами и учреждениями культуры двух стран. Особо хотел бы отметить подписание соглашения о создании Кыргызско-Белорусского делового совета. Рассчитываем, что этот механизм станет действенным инструментом для бизнеса, будет способствовать продвижению совместных проектов, устранению практических барьеров и расширению прямых контактов между предпринимателями Кыргызстана и Беларуси. Можно с уверенностью отметить, что кыргызско-белорусское сотрудничество развивается последовательно, предметно и с ориентацией на конкретный результат. Мы намерены и дальше укреплять диалог, расширять экономическое партнерство и наполнять двустороннюю повестку практическими инициативами. В завершение вновь выражаю белорусским друзьям искреннюю признательность за плодотворные переговоры, конструктивный настрой и готовность к совместной работе. Кыргызстан открыт дальнейшему развитию всестороннего кыргызско-белорусского сотрудничества во имя благополучия наших стран и народов.
0: Глава Кабмина также отметил, что главным условием запуска успешных и устойчивых производственных проектов является доверие между партнерами, которое служит основой долгосрочного сотрудничества и привлечения инвестиций. Мы видим большие перспективы в объединении этих возможностей для создания взаимовыгодных проектов и укрепления экономических связей между нашими странами. Уважаемые радиослушатели, напомню, что в эфире Беренче Радио программа «Кыргызстан сегодня». Президент Садыр Жапаров в минувшую пятницу 24 июля в Чолпон-Ате и Сокольской области встретился с министрами иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Глава государства в своем приветственном слове отметил, что председательство Кыргызстана проходит в юбилейный год 25-летия создания ШОС, подчеркнув значимость организации как площадки для равноправного диалога и совместного поиска решений. Терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и транснациональная организованная преступность также быстро приспосабливаются к новым условиям. Все это говорит об одном – безопасность сегодня имеет политическое, экономическое, технологическое, экологическое и гуманитарное измерения. Ни одно государство не способно справиться с таким комплексом вызова в одиночку, поэтому ШОС должна и далее укрепляться как пространство совместной ответственности и согласованных действий, подчеркнул президент.
5: Рад приветствовать вас в Чолпан-Ате на берегу нашей жемчужины озера Иссык-Куль. Весьма рад возможности встретиться с вами в период, когда наша страна выполняет ответственную миссию председательства Шанхайской организации сотрудничества. Председательство Кыргызской республики проходит в знаковый и во многом исторический период, в год 25-летия со дня создания нашей организации. За четверть века ШОС прошла большой путь. Она стала важной частью современной системы международного взаимодействия, площадкой, где государства с разным потенциалом, историческим опытом и национальными интересами могут вести равноправный диалог и находить общие решения. Для Кыргызской республики, как одного из государств-основателей ШОС и страны, председательствующей в организации в юбилейный год, это большая честь и высокая ответственность. Этот важный этап мы проводим под девизом «25 лет ШОС вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию», отражая в нем наши общие стремления к укреплению доверия, единству и поступательному развитию. Сегодня этот подход приобретает особое значение. Мир переживает период глубоких изменений. Международные противоречия отражаются на экономике, торговле, энергетической и продовольственной безопасности, затрагивая жизнь миллионов людей. Терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и транснациональная организованная преступность также быстро приспосабливаются к новым условиям. Все это говорит об одном. Безопасность сегодня имеет политическое, экономическое, технологическое, экологическое и гуманитарное измерения. Ни одно государство не способно справиться с таким комплексом вызовов в одиночку. Поэтому ШОС должна и далее укрепляться как пространство совместной ответственности и согласованных действий. Уверен, что создаваемый универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности на базе региональной антитеррористической структуры, включающего Центр по противодействию транснациональной организованной преступности, расположенный в городе Бишкек, является значимым вкладом Кыргызстана в поддержание мира и безопасности, укрепление доверия и развитие взаимовыгодного сотрудничества в регионе. Считаю важным ускорить работу в данном направлении.
0: Отдельное внимание Садыр Джапаров уделил роли международного права и Организации Объединенных Наций, отметив, что избрание Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы является высокой ответственностью. Вместе с этим глава государства выразил уверенность, что у глав МИД ШОС будет возможность предметно обсудить ключевые вопросы политического взаимодействия, безопасности и практического экономического сотрудничества, а также создать необходимую основу для успешного проведения заседания Совета глав государств Бишкеке. Важно, чтобы по итогам Бишкекского саммита мы имели четкие ориентиры развития нашей организации на будущие годы. За 25 лет наша организация накопила значительный опыт, подчеркнул Садыр Джапаров. Президент также акцентировал внимание на необходимости расширения торгово-экономического сотрудничества, развития транспортных маршрутов, реализации совместных инвестиционных проектов и укрепления взаимодействия между государствами ШОС.
5: В условиях нарастающей международной напряженности особую ценность приобретает доверие. Кыргызская республика последовательно выступает за соблюдение международного права и принципов Устава Организации Объединенных Наций. Мы поддерживаем центральную координирующую роль Организации Объединенных Наций в решении вопросов мира, безопасности и устойчивого развития. Кыргызстан впервые избран непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на 2027-2028 годы. Мы рассматриваем оказанное нашей стране доверие как особую ответственность и намерены содействовать предотвращению конфликтов, мирному урегулированию разногласий, укреплению международного диалога. Эти принципы близки и самой природе Шанхайской организации сотрудничества. ШОС создавалась как объединение, основанное на уважении суверенитета, равноправии, консенсусе и отказе от конфронтационной логики. В этом заключается ее особая ценность. Опыт нашей организации показывает, что равноправный диалог позволяет находить взаимоприемлемые решения и согласовывать подходы по вопросам, представляющим общий интерес. На фоне соблюдения доверия в международных отношениях организация должна сохранять способность объединять государства, даже если их подходы к отдельным вопросам не всегда полностью совпадают. Различия между нами естественны. Важно, чтобы они не мешали нам вместе противостоять общим угрозам, развивать экономические связи и находить решения, отвечающие долгосрочным интересам наших народов. Государства ШОС обладают значительным экономическим, природным, транспортным и человеческим потенциалом. Наша общая задача – использовать его более эффективно и в интересах народов наших стран. Для этого важно активно развивать торгово-экономические связи, поддерживать совместные инвестиционные проекты, расширять транспортные маршруты и укреплять практическое взаимодействие между нашими странами. Сегодняшнее заседание – важный этап подготовки к предстоящему саммиту. Уверен, у вас будет возможность предметно обсудить ключевые вопросы политического взаимодействия, безопасности и практического экономического сотрудничества, а также создать необходимую основу для успешного проведения заседания Совета глав государств в Бишкеке. Важно, чтобы по итогам Бишкекского саммита мы имели четкие ориентиры развития нашей организации на будущие годы. За 25 лет наша организация накопила значительный опыт. Теперь важно превратить этот опыт в новые практические результаты в сфере безопасности, экономики, транспорта, цифрового развития, гуманитарного взаимодействия и устойчивого развития. Убежден, что ШОС и дальше будет оставаться важным фактором стабильности, доверия и развития на нашем общем пространстве.
0: В свою очередь, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отметил важность председательства Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества, приоритеты организации и совместных действий.
6: Внешнеполитическое взаимодействие, искусственный интеллект, энергетика, образование – это все актуальнейшие темы. И, как я понимаю, на экспертном уровне, на уровне министров есть интерес к тому, чтобы по каждой из этих тем были выработаны тоже тематические заявления глав государств и правительств. Сегодня мы также подробно поговорим по международной проблематике, уделим приоритетное внимание вопросам обеспечения безопасности и стабильности в регионе Шанхайской организации. Конечно, в поле зрения остаются ситуация вокруг Ирана и в целом на Ближнем Востоке, положение дел в Афганистане, который на данный момент является государством наблюдателем. Переход от наблюдателей и партнеров по диалогу к единой категории партнер – это тоже очень важное решение. Так что здесь, наверное, придется тоже употребить дипломатическое искусство, чтобы не получилось здесь каких-то сюрпризов. Важно подтвердить общий настрой и далее укреплять вклад ШОС в формирование многополярного миропорядка при центральной, как вы сказали, координирующей роли ООН, одной из опор которого является система, формируемая система равной и неделимой безопасности в Евразии при ведущей роли Шанхайской организации. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поздравить киргизских друзей с избранием в Совет Безопасности ООН на 2007-2028 годы. Это тоже проявление, пример эффективности скоординированных действий, в том числе государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. И, конечно, это позволит более эффективно на международной арене презентовать деятельность ШОС и перспективы ее работы. Мы заинтересованы в том, чтобы использовать накопленный потенциал, открывающиеся возможности для развития всестороннего взаимодействия в рамках организации. И у меня нет никаких сомнений, что заседание Совета глав государств и встречи в формате ШОС плюс станут кульминацией председательства Киргизии, откроют новый этап эволюции и придадут дополнительную динамику и качество общим усилиям по решению стоящих перед организацией задач.
0: Итак, в конце августа 2026 года в Бишкеке пройдет юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества. В этом году саммит совпадает с 25-летним юбилеем ШОС. К своему 25-летнему рубежу ШОС прошла путь от объединения 6 государств-членов до крупнейшей трансрегиональной организации в мире. Голос ШОС с каждым годом все более убедительно звучит на международной арене, обретая черты системной модели межгосударственного партнерства в глобальном измерении. Если коснуться предыстории, то после распада СССР Кыргызстан столкнулся с важной задачей. Надо было решить вопрос границ с большим восточным соседом – Китаем. Тот же вызов стоял и перед другими постсоветскими странами. В итоге Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Китай начали долгие переговоры о том, как сохранить спокойствие на протяженных границах. В 1996 году представители 5 стран Шанхая решили вместе противостоять угрозам терроризма, экстремизма и наркотрафика. И в 2001 году к работе присоединился Узбекистан. Так появилась Шанхайская организация сотрудничества, рассказывает директор Института мировой политики Кыргызстан Шарадил Бактыгулов.
7: Когда мы говорим о Шанхайской организации сотрудничества, естественно, возникает вопрос, откуда растут ноги? Ну, а ноги растут, в принципе, от договоренностей между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой о усилении мер доверия вдоль советско-китайской государственной границы. А сам роспуск СССР привел к тому, что эти переговоры были прерваны. Кстати, я здесь хотел бы сделать немножко лирическое отступление. Все это состоялось, подобные переговоры состоялись благодаря визиту тогда первого единственного президента Советского Союза Горбачева в Китай и его встрече с председателем Дэн Сяопином. Но в составе той делегации был наш выдающийся земляк Айтматов Чингис Торикулович. Ну и, соответственно, сейчас, конечно, изучаются эти вопросы. Считаем, что и наш великий земляк внес свой вклад в укрепление мира доверия. То есть речь шла об отводе вооруженных сил обеих стран от границы, о сокращении советских воинских контингентов вокруг границы с Китаем и так далее. А в ответ Китай, в принципе, согласился признать линию государственной границы, как оно было зафиксировано на тот момент между СССР и КНР. Потом, естественно, после самороспуска СССР начался вопрос уже переговоры по линии госграниц. Это Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан с одной стороны и Китай с другой стороны. После того, как они успешно были завершены, вот как раз-таки возникла вот эта идея, новый дух, да, усиление мир доверия. То есть страны стали больше доверять друг другу. Появилась новая реальность, новая геополитическая реальность с распадом СССР. И, соответственно, возникла вот эта идея создания Шанхайской организации сотрудничества, куда, конечно, присоединился Узбекистан. И вот это как раз-таки вот та предыстория, которая была. И потом, естественно, если мы смотрим дальше в историю, да, подписи были поставлены, но еще занял год до того, как был принят устав, были оформлены институционально секретариат и так далее, и так далее, и так далее. И по каждому направлению мы видим, как делится на в целом три этапа основных идут, да? То есть институционализация, потом создание нормативно-договорной базы в каждое из направлений деятельности. И, например, если мы берем с точки зрения экономики, многие считают, что вот там сначала было создано там, с точки зрения безопасности, а потом на экономику. Это неправда. В уставе организации с самых первых дней зафиксировано экономическое сотрудничество, взаимовыгодное экономическое сотрудничество. И она только развивалась с каждым годом, наращивалась. Это вот деловой клуб ШОС, это сегодня энергетический клуб ШОС. Кстати, вот энергетический клуб ШОС, он объединяет в себе, например, не государственных акторов, там в основном бизнес. И есть отдельное еще совещание министров энергетики и так далее, и так далее, и так далее. То есть на сегодняшний день в шутку говорим, что ШОС – это маленький ООН, да? Но он, ШОС не подменяет ООН. Я скажу, что ООН, например, когда создавался, он же создался как платформа, равная платформа для всех государств. Но раньше, когда он был создан, это еще работало. Там было около 5 десятков государств. Сейчас 193. И 25 лет назад тоже было 193, ну, 198 сейчас, да? Вот. И, соответственно, когда мы смотрим на ШОС, А, например, в уставе ООН написано, что ООН поддерживает создание региональных организаций, которые реализуют цели, задачи, определенные ООН. И вот ШОС как раз-таки является продолжателем дела ООН, но на региональном уровне. Поэтому ШОС он не противопоставляется, он не противопоставляет никакой другой организации, он дополняет. И в ООН, понимаете, первую скрипку играют все-таки западные страны, да? Страны глобального севера, и они решают свои собственные проблемы. Голоса стран глобального юга, куда относятся страны Центральной Азии, Кыргызстан в том числе, их слышат, но их, они не слышимы. Вот. Что-то там говорят, но во внимание не принимаются. Вот. И вот это большая проблема. И чтобы вот эти голоса были услышаны, а это же не просто голоса, это озвучиваются наши проблемы, озвучивается видение, как мы можем решать эти проблемы. И когда мы в меньшинстве, а там же все-таки вопрос принимается большинством голосов, то они остаются нерешенными. Поэтому ШОС, как региональная организация, почему она считается эффективной? Она решает наши проблемы на нашем региональном уровне. Вне зависимости от размера страны, вне зависимости от размера экономики, от размера населения и так далее. Все вопросы решаются путем консенсуса. И это означает, что, например, голос Кыргызстана равен голосу Большой Индии или Китая. Угу. Вот. И, соответственно, если какие-то поднимаемые вопросы не соответствуют национальным интересам Кыргызской Республики, то страна, в принципе, может воспользоваться своим правом, может просто не поддерживать, не обязательно выступать против. Да? Если она воздерживается, значит, один из членов не поддержал, соответственно, консенсус не достигнут. Потому что в международных организациях сказать какой-либо стране нет какому-либо вопросу, это означает сказать нет той проблемы, которая существует в стране. Поэтому ШОС, она в этом отношении иногда считается не очень эффективной, но она эффективна с точки зрения принятия решений, которые соответствуют национальным интересам каждой страны. Если не соответствует интересам каждой страны, то есть возможность эти вопросы, проблемы решить на двусторонней основе. Да? Например, вот есть вопросы, которые Индия иногда блокирует или Пакистан блокирует. Но если это соответствует нашим интересам и интересам, например, стран Центральной Азии, то мы можем решать эти вопросы. Кстати говоря, о Центральной Азии надо отметить, что 5 лет подряд Центральная Азия принимается статус как ядро Шанхайской организации сотрудничества. Тем самым подчеркивается важность стран Центральной Азии в создании самой ШОС. Поэтому ШОС – это живой организм. Он находится в постоянном развитии.
0: Путь, пройденный Шанхайской организацией сотрудничества почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу этого интеграционного объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне. Итак, уважаемые радиослушатели, вашему вниманию была программа «Кыргызстан сегодня». Программу подготовила и провела Ирина Егенбаева. За режиссерским пультом сегодня работала Алтынгуль Кожегельдиева. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь на волне Биринчи радио. И, как всегда, до встречи.

0: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор выпуска программы «Диалог со временем».
1: Вы слушаете Беренчи Радио, в эфире программа «Диалог со временем». У микрофона Канат Султакеев. В наших выпусках мы рассказываем о событиях, происходивших в Кыргызстане, о судьбах людей, о традициях и смыслах, которые передаются из поколения в поколение. Это страницы прошлого, которые помогают понять, как формировалась история, какие ценности сохранялись и почему они остаются важными сегодня. Диалог со временем – это разговор о том, что связывает нас с прошлым, потому что оно не исчезает бесследно. Оно живет в культуре, в памяти и в тех днях, которые мы продолжаем отмечать. Сегодня история праздника, который появился задолго до современных государств и прошел через тысячелетия. История Нуруза. История Нуруза уходит в глубокую древность, более чем на 3000 лет назад. Его происхождение связано с древними цивилизациями Ирана и Средней Азии. Праздник приурочен к дню весеннего равноденствия, моменту, когда день и ночь становятся равными. В древности этот день воспринимался как начало нового года и нового природного цикла. Для земледельческих и кочевых народов это было время обновления, пробуждения земли, начала полевых работ и нового хозяйственного периода. Историки связывают Ноуруз с традициями древнеиранской культуры и зороастризма, одной из древнейших религий мира. В ее основе лежала идея борьбы света и тьмы, добра и зла. Весеннее равноденствие символизировало победу света, а значит, начало новой жизни. Считается, что уже в эпоху Ахеменидской державы, более 2500 лет назад, Ноуруз отмечался как государственный праздник. Персеполе, столица Древней Персии, Жители принимали делегации, приносили дары, а сам праздник становился символом единства и обновления государства. С распространением народов на территории Центральной Азии традиции Ноуруза постепенно адаптировались к местной культуре. У тюркских народов, включая кыргызов, он стал неотъемлемой частью кочевой жизни. Здесь он приобрел особый смысл не только как природный рубеж, но и как начало нового жизненного этапа после зимовки. Весна означает начало движения, перекочевку, обновление хозяйства. Именно поэтому Ноуруз воспринимался как время надежды и новых возможностей. С праздником были связаны определенные обряды. Люди очищали дома, обновляли одежду, старались завершить все старые дела. Считалось, что в Новый год нельзя входить с долгами, обидами и нерешенными вопросами. Особое значение имела пища. Готовили блюда, символизирующие достаток и изобилие. Одним из главных становился сюмюлёк – блюдо из пророщенной пшеницы, которое символизирует жизнь и рост. Сам процесс приготовления был коллективным и объединял людей. Сегодня Ноуруз отмечается широко и официально, однако его смысл остается глубоко личным для каждого. О значении этого праздника рассказывает заслуженный деятель культуры Кыргызстана Манасчи Талантталы Бакчиев.
2: Этот праздник даже и не религиозный и относится не только к одному какому-то отдельному народу или региону. Это, во-первых, день весеннего равноденствия. Это время, когда начинается весна. Это день, когда наступает новолуние. И с учетом всего этого это говорит о том, что это вот древние народные знания, которые копились веками, тысячелетиями, они вылились в то, что мы сейчас имеем. Я думаю, действительно, Новый год, потому что сейчас уже этот праздник, этот день отмечают не только центральноазиатские народы или персидские народы. Этот день отмечают и всегда отмечали во все времена и другие тюрко-монголоязычные народы, народы Сибири. Насколько я знаю, вот в этот день как раз и алтайский народ, и хакасский народ, и шорский народ, тувинцы, они отмечают этот день. День как Новый год, наступление настоящего Нового года. Это вот день, я считаю, астрологический, не календарный, а астрологический, ментальный, может быть, даже так будет правильно, когда наступает новый этап, может быть, в году.
1: С приходом ислама традиции Ноуруза не исчезли, а трансформировались. Несмотря на религиозные изменения, праздник сохранил свое культурное значение и продолжал отмечаться как народный. Однако в 20 веке ситуация изменилась. В советский период Ноуруз оказался под запретом, поскольку считался пережитком прошлого. Тем не менее, в семьях традиции продолжали сохраняться. Тихо, без официальных празднований, но с тем же смыслом. Возрождение Ноуруза началось в конце 1980-х годов. С ослаблением идеологического контроля интерес к национальным традициям начал возвращаться, говорит заслуженный деятель культуры Кыргызстана Манасчи Талантаалы Бакчиев.
2: На сегодняшний день у нас в Кыргызстане, я считаю, что отмечают на высоком уровне. Конечно, в советское время этот праздник он не отмечался даже в кругу семьи. Но я вот не помню, чтобы этот день мы отмечали в семье. В детстве нет, этого не было. Вот это уже после времен приобретения независимости этот день приходит нам как день Нового года или Нового дня. Сейчас же мы этот день отмечаем как национальный праздник, как праздник, присущий только кыргызскому народу. Ну, или древнекыргызский праздник. Вот. А на самом деле это, я думаю, что большая часть народов Евразии отмечает этот день. Вот. И, как всегда, и в предыдущие годы мы накрываем стол, великий дастархан, как говорится. Вот, приглашаем родственников. Этот день еще считается днем прощения, днем, когда нужно загадывать желания, и считается днем семейным, всенародным. Ну, я хотел бы пожелать, чтобы этот день стал началом наших новых преобразований, началом нашего процветания, нашего народа, страны, не только нашего народа и всего человечества. Сейчас непростые времена в мире. Очень много войн, региональных войн. Вот. И хотелось бы в первую очередь пожелать нам мира, спокойствия и согласия.
1: После обретения независимости Кыргызстана праздник получил официальный статус и стал государственным. Сегодня Ноуруз остается не просто праздником, а важной частью культурной традиции, которая объединяет людей и поколения. Он сохраняет в себе смыслы, прошедшие из глубины веков, уважение к прошлому, стремление к обновлению и ценность единства. С течением времени меняются формы празднования, появляются новые элементы, но его основа остается неизменной. Это день, который напоминает о цикличности жизни, о связи человека с природой и с обществом. Для кого-то Ноуруз – это семейный праздник, для кого-то – возможность встретиться с близкими, а для кого-то – повод задуматься о новом этапе в жизни. Но в любом случае он остается точкой, где пересекаются прошлое и настоящее. Именно в таких традициях особенно ясно прослеживается связь времен, то, о чем мы говорим в программе «Диалог со временем». Это диалог, в котором нет границ между эпохами, где опыт прошлых поколений становится частью сегодняшнего дня, где традиции продолжают жить не только в памяти, но и в повседневной жизни. И пока эти смыслы сохраняются, пока они передаются дальше, этот диалог продолжается. Программу подготовил и провел Канат Султакеев.
0: Уважаемые радиослушатели, это был повтор программы «Диалог со временем».
3: Бишкекте саат 15.

0: Деятельность бизнеса в Кыргызской республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему единого окна, реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35-ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов. По всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
1: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее, и это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
2: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
3: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
0: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
4: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
0: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
5: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
0: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
6: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
0: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась с 30% до 80%.
6: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
0: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг – быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
7: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Балаырсы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаырсы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаырсы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэтю» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в Территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.
8: Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Балаырсы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя.
7: С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тындук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала-РСЭ». По вопросам пособия «Бала-РСЭ» вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тындук».
9: Улуттук телерадиоберүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
10: Бишкек вактысы боюнча саат 15:30 Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.TRT аякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.

0: Türkiye Ünlü Radyosun. Birinci Radyo'nun dolkunundan okunuzlar. Bişkek'te saat 16.
1: Birinci Radyo. Malumatlar alakanda. Bizde online uğunuz. UTRK çekit giyici saytında Radyo Uğ bölümüne başbağınız. Birinci Radyo. Sizden işinimdü. Malumat bulağınız.
2: Прямой связи. Каждую среду на Биринче Радио с 9 часов 5 минут до 10 часов ровно в прямом эфире гости в студии, руководители министерств и ведомств, мэры городов, руководители регионов обсуждают актуальные темы, отвечают на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны. Обменяться мнениями могут и радиослушатели, задав вопрос во время программы по телефонам прямого эфира. Прямая связь на Биринче Радио.
3: Табият өзү тазалыкты талап кылбайт. Ал бизден, адамдардан ырайым жана кан көрүү күтөт. Таштандыны урнага салуу, айлана чөйрөгө зыян келтирбөө бул жөнөкөй, бирок маанилүү кадам.
0: Биринчиде музыка.

0: Бішкеке 19:00.
1: Здравствуйте! В эфире Беринчи Радио с наиболее значимыми событиями уходящей недели. Еженедельная программа «АПТА», в студию микрофона Ирина Егинбаева. Итак, чем запомнилась эта неделя? Терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и транснациональная организованная преступность. Президент Садыр Джапаров встретился с главами внешнеполитических ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
2: ШОС должна и далее укрепляться как пространство совместной ответственности и согласованных действий.
1: Построение государства, которое служит своему народу. Председатель кабинета министров Адылбек Асамалиев принял участие в церемонии открытия центрального парка города Талас и ознакомился с ходом строительства ряда социальных объектов.
3: 319 батырдан турган заманбап туракчай кыска убакыттын ичинде курулуп бүттү.
1: Богатство страны заключается в человеческом капитале, в образованных и талантливых молодых гражданах. Вручены сертификаты Кыргыз Республикасынын президентинин сыймыгы выпускникам школ, набравшим наивысшие баллы по результатам общереспубликанского тестирования 2026 года.
4: Я очень хотела, чтобы я могла приносить пользу обществу, людям, и я хотела стать тем человеком, которым будут гордиться в целом весь мой народ.
1: Обо всех этих событиях далее в еженедельной программе АПТА. До самого глобального политического события в истории Кыргызстана остается чуть более месяца. В официальном Бишкеке пройдет юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Он станет завершением 4-го председательства страны в организации. Девиз председательства – 25 лет ШОС вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию. В этом году исполнилось 25 лет со дня основания Шанхайской организации сотрудничества – одной из крупнейших региональных организаций в мире. Стоит отметить, что Кыргызстан является одним из основателей Шанхайской организации сотрудничества, которая сегодня превратилась в одну из самых авторитетных политико-экономических платформ. Шанхайская организация сотрудничества для Кыргызстана – один из главных многосторонних форматов, где встречаются Россия, Китай, страны Центральной Азии, Индия, Пакистан и другие партнеры. Для Кыргызстана Шанхайская организация сотрудничества является важной платформой для многостороннего взаимодействия. Наша страна, будучи одним из учредителей организации с момента ее создания, активно участвует во всех инициативах. В рамках ШОС реализуется ряд проектов по развитию транспортных связей, расширению энергетического сотрудничества, привлечению инвестиций и обеспечению региональной безопасности. Терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и транснациональная организованная преступность быстро приспосабливаются к новым условиям. Об этом говорил президент страны Садыр Джапаров в пятницу 24 июля в городе Чулпан-Атай Сокольской области, где встречался с министрами иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В эту пятницу под председательством кыргызстанской стороны состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел ШОС. Более подробно расскажет мой коллега.
5: Глава государства в своей речи отметил, что председательство Кыргызстана проходит в юбилейный год 25-летия создания ШОС, подчеркнув значимость организации как площадки для равноправного диалога и совместного поиска решений. Президент призвал ускорить создание универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности на базе региональной антитеррористической структуры, включая центры по противодействию транснациональной организованной преступности в Бишкеке, назвав его важным вкладом Кыргызстана в обеспечение мира и безопасности в регионе.
2: Мир переживает период глубоких изменений. Международная противоречия отражаются на экономике, торговле, энергетической и продовольственной безопасности, затрагивая жизнь миллионов людей. Терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и транснациональная организованная преступность также быстро приспосабливаются к новым условиям. Все это говорит об одном. Безопасность сегодня имеет политическое, экономическое, технологическое, экологическое и гуманитарное измерение. Ни одно государство не способно справиться с таким комплексом вызовов в одиночку. Поэтому ШОС должна и далее укрепляться как пространство совместной ответственности и согласованных действий. Уверен, что создаваемый универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности на базе региональной антитеррористической структуры, включающего центр по противодействию транснациональной организованной преступности, расположенный в городе Бишкек, является значимым вкладом Кыргызстана в поддержание мира и безопасности, укрепление доверия и развитие взаимовыгодного сотрудничества в регионе. Считаю важным ускорить работу в данном направлении.
5: В свою очередь, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отметил важность председательства Кыргызстана в ШОС, приоритет организации и совместных действий.
6: Уважаемый Сабир Нургажоевич, прежде всего хотел бы передать привет и добрые пожелания от президента Путина. Он помнит, как вы договаривались о направлениях дальнейшего укрепления наших отношений. И один из векторов этой работы как раз было ваше председательство в Шанхайской организации сотрудничества. И я не сомневаюсь, что все коллеги, так же, как и мы, заинтересованы в том, чтобы это председательство было успешным и результативным. И тем более, что это происходит в год 25-летия Шанхайской организации сотрудничества. Нам предстоит сегодня под председательством нашего друга Жээнбека обсудить вопросы наполнения предстоящего саммита.
5: Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев провел заседание Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества в городе Чолпан-Ата. Кулубаев напомнил, что нынешнее заседание традиционно проходит как завершающий этап подготовки к заседанию Совета глав государств, членов ШОС. Повестка дня включает широкий круг актуальных вопросов. Нам предстоит рассмотреть и одобрить проекты документов, которые будут представлены на рассмотрение глав наших государств. 8 документов, в том числе решение о плане взаимодействия государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по вопросам обеспечения международной информационной безопасности, подписаны по итогам заседания Совета министров иностранных дел организации. По итогам заседания сторонами были подписаны 7 решений и 1 заявление. В числе подписанных документов значится решение о плане взаимодействия государств-членов ШОС по вопросам обеспечения международной информационной безопасности и кандидатуре города Лахор, Пакистан, на право получения статуса «Туристическая и культурная столица Шанхайской организации сотрудничества» до 27 года. Как отметил политолог Шарадил Бахтугулов.
7: То есть на сегодняшний день, что ШОС – это маленький ООН, да? Но ООН, ШОС не подменяет ООН. Я скажу, что ООН, например, когда создавался, он же создался как платформа, равная платформа для всех государств. Но раньше, когда он был создан, это еще работало. Там было около 5 десятков государств. Сейчас 193. 25 лет назад тоже было 193, ну, 198 сейчас, да? Вот. И, соответственно, когда мы смотрим на ШОС, например, в уставе ООН написано, что ООН поддерживает создание региональных организаций, которые реализуют цели, задачи, определенные ООН. И вот ШОС как раз-таки является продолжателем дела ООН, но на региональном уровне. Поэтому ШОС, он не противопоставляется ООН, не противопоставляет никакой другой организации. Он дополняет голоса стран глобального юга, куда относятся страны Центральной Азии, Кыргызстан в том числе. Их слышат, но их они неслышимы, во внимание не принимаются. И вот это большая проблема. И чтобы вот эти голоса были услышаны, а это же не просто голоса, это озвучиваются наши проблемы, озвучивается видение, как мы можем решать эти проблемы. Поэтому ШОС, как региональная организация, почему она считается эффективной? Она решает наши проблемы на нашем региональном уровне.
5: На этой неделе в городе Чолпан-Ата на берегу озера Иссык-Куль под председательством кыргызской стороны состоялось очередное заседание Совета министров.

0: Прославивших Кыргызстан своим мужеством, талантом и трудом, отметил Адылбек Касымалиев, пожелав области дальнейшего развития, благополучия и процветания. Глава Кабинета министров отметил, что в последние годы благодаря поддержке президента Садыра Джапарова в Таласской области реализуются масштабные проекты в социальной, инфраструктурной и экономической сферах. Ряд объектов будет введен в эксплуатацию в текущем году к 35-летию независимости Кыргызской республики. В Таласском районе продолжается полная реконструкция историко-культурного комплекса Манас-Урдо. В Айтматовском районе продолжаются строительные работы по созданию культурно-мемориального комплекса Айтматов-Ааламы. Отдельно было отмечено стратегическое значение реконструкции международной автомобильной дороги Сусамыр-Талас-Тарас, а также значение построенной малой ГЭС Баласару. Кроме того, председатель Кабинета министров провел совещание по организации и проведению праздничных мероприятий, посвященных 35-летию независимости Кыргызской республики, которые пройдут с 11 по 12 сентября текущего года в Таласе. По итогам совещания государственным и местным органам власти дан ряд поручений по вопросам обеспечения высокого уровня организации и проведения праздника. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев в рамках рабочей поездки в Таласскую область проинспектировал ход строительства и реконструкции ряда стратегически важных объектов. Основное внимание было уделено тем проектам, которые планируется завершить и ввести в эксплуатацию ко Дню независимости Кыргызстана. Продолжение темы далее.
1: Реализация этих инициатив направлена не только на развитие инфраструктуры региона, но и создание новых рабочих мест, повышение туристической привлекательности области, модернизацию транспортной системы и улучшение качества жизни населения. По словам главы Кабмина, Айтматов-Ааламы станет новым культурным символом Таласа. Одним из ключевых объектов поездки стал историко-мемориальный комплекс Айтматов-Ааламы, строительство которого продолжается в Таласской области. Адылбек Касымалиев ознакомился с ходом реализации проекта и заслушал информацию от ответственных лиц о выполненных строительных работах. Комплекс создается как современное культурно-просветительское пространство, посвященное жизни и творчеству наследию великого кыргызского писателя Чыңгыза Айтматова, произведения которого переведены более чем на 180 языков мира и входят в Золотой фонд мировой литературы. Проект предусматривает строительство музея нового поколения с мультимедийными экспозициями, выставочных залов, научно-образовательного центра, конференц-площадок, прогулочных зон, амфитеатра и благоустроенной территории для проведения культурных мероприятий. Комплекс станет одним из крупнейших туристических и культурных объектов Кыргызстана, привлекая как отечественных, так и иностранных туристов, исследователей и поклонников творчества писателя. Пункт пропуска Чонкапка станет современными воротами на границе с Казахстаном. Во время поездки глава Кабинета министров также посетил контрольно-пропускной пункт Чонкапка на кыргызско-казахстанской государственной границе, где завершен капитальный ремонт. Ответственные службы представили информацию о проведенной модернизации инфраструктуры. В ходе реконструкции были обновлены административные здания, инженерные коммуникации, дорожное покрытие, система оповещения, система освещения, благоустроенная прилегающая территория, модернизированы зоны паспортного и таможенного контроля. Обновленный пункт пропуска позволит значительно увеличить пропускную способность, сократить время прохождения государственной границы для граждан и перевозчиков, а также повысить уровень безопасности и качество обслуживания. Чонкапка остается одним из важнейших автомобильных пунктов пропуска между Кыргызстаном и Казахстаном, через который проходят пассажирские перевозки, туристические маршруты и значительная часть товарооборота между двумя странами. Также в Таласе строят современный центр семейного отдыха. Еще одним объектом инспекции стал строящийся развлекательный центр «Баластан» в городе Талас. Проект реализуется на территории площадью 6,5 гектара и предусматривает строительство 9 отдельных корпусов. По информации заказчиков, после завершения строительства здесь появятся современные игровые площадки, зоны активного отдыха, семейные аттракционы, спортивные площадки, кафе, прогулочные аллеи и другие объекты досуга. Кюра. Ожидается, что центр станет крупнейшей площадкой для семейного отдыха не только жителей Таласской области, но и гостей региона, что будет способствовать развитию внутреннего туризма. Развитие промышленности обеспечивает строительный бум. Особое внимание в ходе рабочей поездки было уделено промышленным предприятиям области. Адылбек Касымалиев посетил асфальтобетонный, железобетонный и камнедробильные заводы города Талас, где ознакомился с производственными процессами и объемами.

0: выпускаемой продукции. Руководители предприятия сообщили, что выпускаемые строительные материалы используются при строительстве автомобильных дорог, социальных объектов, инженерной инфраструктуры, жилых домов и производственных комплексов, как в самой области, так и за ее пределами. Позволяет значительно сократить сроки реализации государственных строительных проектов, снизить транспортные расходы и создать дополнительные рабочие места для жителей региона. По словам специалистов, увеличение производства строительных материалов приобретает особое значение на фоне масштабной программы строительства дорог, школ, больниц, детских садов и объектов инженерной инфраструктуры по всей стране. Объекты должны быть готовы к празднованию Дня независимости. Подводя итоги поездки, председатель Кабинета министров подчеркнул, что все объекты имеют важное значение для дальнейшего социально-экономического развития Таласской области. Он поручил подрядным организациям строго соблюдать утвержденные графики строительства, обеспечивать высокое качество выполняемых работ, не допускать отставания от намеченных сроков. Особое внимание глава Кабмина обратил на необходимость эффективного использования государственных средств, соблюдения строительных стандартов и своевременного ввода объектов в эксплуатацию.
1: 319 батерден турган заманбап турак жай кыска убакыттын ичинде курулуп бүттү. Бул курулушка республикалык бюджеттин жана
0: новые культурные, транспортные, производственные и социальные объекты придадут дополнительный импульс развитию Талаской области, создадут новые рабочие места, улучшат инвест-климат и повысят туристическую привлекательность региона.
2: Я напомню вам, уважаемые радиослушатели, что в эфире Беренчи Радио еженедельная программа «Апта». За первое полугодие текущего года на поддержку малого и среднего предпринимательства в Кыргызстане было направлено 20 миллиардов сомов. На сегодняшний день практически во всех государственных банках открыты кредитные линии по более доступным финансовым ресурсам, в рамках которых Кабинет министров взял на себя обязательства по субсидированию ставок. Особое внимание в программе развития на 2026 год уделено предпринимательству в регионах. Ранее жители регионов не ощущали темпов экономического роста, поскольку не имели достаточного доступа к финансовым услугам. Теперь же картина совсем иная. В регионах страны запустили новую программу поддержки бизнеса. Стартовал проект льготного кредитования «Экономическое развитие регионов Кыргызской республики», направленный на поддержку предпринимателей и развитие бизнеса в регионах страны. Проект реализует открытое акционерное общество «Государственный финансовый холдинг» при участии Министерства финансов. На каких условиях будут выдаваться кредиты и кто именно сможет получить финансирование, далее в материале.
3: В Кыргызстане сделан еще один важный шаг, направленный на развитие регионов и поддержку малого и среднего бизнеса. Стартовал проект льготного кредитования «Экономическое развитие регионов Кыргызской республики», направленный на поддержку предпринимателей и развитие бизнеса в регионах страны. Проект реализует ОАО «Государственный финансовый холдинг» при участии Министерства финансов. Сообщается, что получить финансирование смогут индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также авторы стартап-проекта. Поддержка будет предоставляться инициативам в сфере туризма, легкой промышленности, производства, здравоохранения, образования, энергетики и переработки сельскохозяйственной продукции. Кредиты будут выдаваться на льготных условиях по ставке 2% годовых на сумму до 20 миллионов сомов сроком до 10 лет. Льготный период по погашению основного долга составит до 12 месяцев, рассказывает старший эксперт отдела развития регионов ОАО «Государственный финансовый холдинг» Аида Рахманкулова.
4: На основании решения Кабинета министров Кыргызской Республики Министерство финансов через открытое акционерное общество «Государственный финансовый холдинг» продолжает предоставлять льготные кредиты малому и среднему бизнесу. Финансирование осуществляется в рамках проекта «Экономическое развитие регионов Кыргызской Республики». Его основная цель – создание новых рабочих мест, увеличение объема производства и развитие экономики региона в целом. Бюджетные кредиты предоставляются на реализацию проекта в сфере туризма, производства, легкой промышленности, образования и здравоохранения, а также переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. Сумма бюджетного кредита составляет до 20 миллионов сомов, срок кредитования до 10 лет, процентная ставка 2% годовых. Также предусмотрен льготный период по погашению основной суммы до 12 месяцев. Одним из обязательных условий является наличие собственного вклада, Для старта проектов необходимо подтвердить на банковском счете наличие денежных средств в размере 30% от запрашиваемой суммы, а для действующего бизнеса 10%. Кроме того, требуется ликвидное залоговое обеспечение. Не подлежат финансированию бизнес-проекты, реализуемые в городах Бишкек и Ош, расходы на приобретение зданий и земельных участков, выплату заработной платы, проекты в сфере животноводства и растениеводства, а также рефинансирование ранее полученных кредитов. Для получения подробной информации и подачи документов можно обратиться в областные представительства Открытого акционерного общества «Государственный финансовый холдинг».
3: Отмечается, что программа направлена на развитие предпринимательства в регионах, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций и расширение доступа бизнеса к финансированию. Специалисты отмечают, что льготные кредиты откроют новые возможности для предпринимателей в регионах и будут способствовать реализации бизнес-проектов. Ожидается, что это окажет положительное влияние на развитие таких отраслей, как производство, переработка, сельское хозяйство, сфера услуг и экспортно-ориентированные направления, говорит экономист Искендей Шаршеев.
5: Такие инициативы очень хорошо работают. Я уже знакомился, общался с предпринимателями, которые брали небольшие социальные кредиты у государства. У них выправились доходы, они научились что-то зарабатывать. Не у всех получается, но у большинства, кто взял, получается. И это очень полезно, да, для регионов это бесценно. Особенно те, кто взял станок, обучился, тренировался, накопил бесценный опыт, и уже в дальнейшем они становятся крупными предпринимателями, покупают уже станки побольше, кредиты побольше берут, у них появляется залог, деньги, и в регионе начинается какая-то жизнь, да, такая интересная, уже более полноценная. Но есть минус, есть много, гораздо больше людей, которые не получали этой государственной программы, они жалуются, говорят, мы не знаем, куда вы объявили, как вы объявили, обращаемся к сотрудникам банка, они ничего не могут объяснить. А поэтому нужен какой-то открытый портал, контроль, мониторинг, прозрачность, когда эти средства расходуются, там, кто взял, сколько взяли, возвращает, не возвращает, сколько осталось денег, да, в кредитной программе. А какие компании подали и не прошли кредитный комитет, какие компании подали и прошли кредитный комитет. Вот эти все, вся информация должна передаваться. Но, к сожалению, таких порталов, конечно, организовать не всегда получается. Ни разу у нас в истории не было такой прозрачности. Однако надо с этим начинать, да? И, конечно, это очень полезная программа для регионов.
3: Кроме того, полномочным представителям президента в областях, руководителям местных государственных администраций и АИЛ Окмату было предложено содействовать успешной реализации проекта. Это, в свою очередь, направлено на обеспечение равного доступа к финансовой поддержке в регионах и создание благоприятных условий для предпринимателей. Глава Ассоциации «Кыргызские швейники», предприниматель Азамат Керембек-Улу, отмечает, что эта инициатива станет большим стимулом для бизнесменов.
6: В последнее время видим, что государство очень помогает малому и среднему бизнесу. Не только в больших городах, но и в регионах будет выделять государственный финансовый холдинг. Это поддержка малого и среднего бизнеса. А у нас в регионах, вообще в целом в стране много малого среднего бизнеса, МСБ. И как раз в регионах очень много предпринимателей сейчас вот работает, в основном молодежь, чтобы она за границу не уехала. Сейчас идет стимулирование. И это очень большая помощь и толчок.
3: Следует отметить, что в последние годы развитие регионов является одним из ключевых приоритетов государственной политики страны. Реализуется ряд программ по укреплению экономического потенциала регионов путем увеличения производственных мощностей, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. Новая программа поддержки бизнеса также оценивается как один из важных шагов, направленных на продолжение работы в этом направлении, поддержку инициатив предпринимателей, развитие реального сектора экономики и обеспечение устойчивого роста.
2: Лучшим выпускникам Кыргызстана вручили президентские сертификаты. В Бишкеке, в государственном комплексе Ынтымак-Ордо, на этой неделе состоялась торжественная церемония вручения президентских сертификатов Кыргыз Республикасынын президентинин сыймыгы. Лучшим выпускникам страны от имени президента Садыра Джапарова награды талантливым школьникам вручил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев. Президентских сертификатов удостоились 54 выпускника, ставшие обладателями золотых сертификатов общереспубликанского тестирования 2026 года. Кроме того, на церемонию были приглашены 20 выпускников из регионов, показавших самые высокие результаты в своих областях.
0: Акинай, Акылай и Малика – обладатели президентского сертификата. Девушки говорят о том, что долго готовились к этим экзаменам.
7: Я решила, что я пойду в медицину и уже год готовилась. Получается, общий балл у меня вышел на 506, и я поступаю в медакадемию. Я очень хотела, чтобы я могла приносить пользу обществу, людям. И я хотела стать тем человеком, которым будут гордиться моя семья, мои родственники и в целом весь мой народ.
8: Я уже поступила в Китай, и сейчас я жду свою визу. Ну, на самом деле, я чуть-чуть волнуюсь, но мне кажется, если я столько лет смогла вот изучить турецкий, английский, то китайский, ну, чуть сложнее, но мне кажется, я смогу.
9: Если готовиться постепенно, долгое время, это не особо сложно. Но нужно готовиться именно дисциплинированно каждый день. Именно экономистом я хочу стать, потому что мне нравится вести свой бизнес, анализировать все такое, и я всегда мечтала иметь свой бизнес.
0: Президентский сертификат вручается лучшим выпускникам страны уже несколько лет подряд и стал одной из самых престижных наград в сфере школьного образования. Анализ предыдущих лет показывает, что большинство обладателей золотых сертификатов, ОРТ и президентских наград выбирает обучение в ведущих университетах страны или продолжает образование за рубежом. Часть выпускников ежегодно получает гранты и стипендии зарубежных университетов. Они продолжают обучение в вузах Турции, Южной Кореи, Германии, Венгрии, Китая, России, Казахстана, США и других стран по направлениям информационных технологий, инженерии, медицины, экономики, международных отношений, математики и естественных наук. При этом значительная часть выпускников сознательно остается учиться в Кыргызстане. Многие из них объясняют свой выбор желанием получить качественное образование на родине, а затем участвовать в развитии экономики, науки, медицины и государственного управления. Директор Центра оценки образования и методов обучения Чинара Батракеева.
10: В этом году тест давало рекордное количество человек за последние годы. Да? Вот в целом тест дали 69 467 человек. И если говорить по результатам, то количество абитуриентов в процентном соотношении, которые получили выше порога баллы, их 67%. Так же, как и в прошлом году. Очень многие абитуриенты выбирают химию и биологию, потому что поступают на медицинские направления. И в последние годы набирает популярность тест по английскому языку тоже. Ну и, конечно же, есть основной тест, который является обязательным для всех, и тест по государственному языку, который также является обязательным для всех абитуриентов.
0: Таким образом, золотой сертификат общереспубликанского тестирования – это высшая награда для выпускников Кыргызстана, показавших лучшие результаты на тестировании. Помимо общественного признания, он дает ряд практических преимуществ.
11: Право на поступление на бюджет. Обладатели золотых сертификатов имеют преимущественное право на зачисление на грантовые бюджетные места в государственных вузах Кыргызстана по выбранной специальности при соблюдении правил приема. Преимущество при конкурсе. Если несколько абитуриентов претендуют на одно грантовое место, высокий результат ОРТ и золотой сертификат становится решающим преимуществом. Возможность выбора лучших университетов и специальностей. Благодаря максимальным баллам выпускники могут поступать на наиболее востребованные направления – медицину, информационные технологии, международные отношения, экономику, инженерные специальности и другие. Дополнительные возможности. Многие университеты учитывают статус обладателя золотого сертификата при назначении повышенных стипендий, участии в программах академической мобильности, международных обменах и конкурсах на гранты.
0: Количество обладателей золотых сертификатов меняется каждый год и зависит исключительно от результатов тестирования. Как правило, их получают от нескольких десятков до 80 выпускников по всей стране. Например, в этом году золотые сертификаты получили 54 выпускника. От имени президента Кыргызской Республики награды талантливым школьникам вручил председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев.
12: Президент отметил, что за высокими баллами стоят годы напряженной учебы, бессонные ночи подготовки, целеустремленность и огромный труд самих выпускников. Вместе с тем он подчеркнул, что этот успех был бы невозможен без поддержки родителей, которые сопровождали детей на всем пути обучения, разделяли с ними переживания
13: и помогали преодолевать трудности. Особые слова благодарности были адресованы педагогам. Именно учителя формируют будущее поколение, передают знания, воспитывают гражданскую ответственность и закладывают фундамент развития государства. По его словам, труд педагогов является одним из важнейших факторов успешного будущего Кыргызстана.
0: Президентских сертификатов удостоились 54 выпускника, ставшие обладателями золотых сертификатов общереспубликанского тестирования. Кроме того, на церемонию были приглашены 20 выпускников из регионов, показавших самые высокие результаты в своих областях. В завершении церемонии обладателям президентских сертификатов были вручены памятные подарки от имени главы государства. Эрмек Актанов, еженедельная программа «Апта».
2: Итак, это была еженедельная программа «Апта». Мы подвели итоги уходящей недели. У микрофона была Ирина Егенбаева. За режиссерским пультом работала Чинара Асылбекова. До встречи на волне Беренчи радио.
14: Жалпы адамзат тажрибасын эске алган улуттук идея жана кыргыз наркына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн уңгу жол тууралуу уктуруу.
15: Уңгу жол. Бул термин биздин өнүгүшүбүздүн өзөктүү жолун белгилеген стратегия бар ичинде, доктрина бар бул сөздүн ичинде. Бул документтин өзгөчөлүгү өлкөбүздүн бардык тармагы, экономикасы да бар, билим берүүсү да бар, тарбиясы, койчу, спорту, маданияты бар, бардыгын камтыган ошо бирдиктүү бир жолдун уңгусуна бардыгын салып турган документ.
14: Уңгу жол тууралуу уктуруу биринчи радиодо.
16: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар, эфир толкунда уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Бүгүн жаш муундарга жеткинчек кезинен улут наркы салтын камтыган тарбия берүү боюнча атайын изденип программа түзүп, улуттун улуу мурастары аттуу ийримди жетектеп келген Бишкек шаарынын Свердлов районундагы номеру 46 орто мектебинин мугалими, Кыргызстан улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Өрениса Кадыралиеванын жеке педагогдук чыгармачылык иши тууралуу айтып беребиз. Өрениса Кадыралиева өзү мектепте математика мугалими, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыккан соң мектеп директорунун сунушу менен изденип иштей баштаганын айтат. Мисалы, алгач эле кыргыз элинин саламдашуусу, анын түрлөрү, боз үйдүн түзүлүшү, көчмөн элдин кийими тууралуу ата-энеден алган тарбиясын кошумча адабияттардан изденип таап, байытып, кесиптештери менен талкуулап программа иштеп чыкканын айтат.
17: Улуттун улуу мурастары деген бул жалпы эле элибиздин басып өткөн жолундагы тили, маданияты, кол өнөрчүлүгү, сүйлөө маданияты, жашоо шарты, көркөм чыгармалары, азыктануу ыкмалары, кандай тамактар менен азыктанган, эмне менен жашашкан, мына ушунун баарын камтыйт. Муну биз кайсы жылы колго алдык? 20-жылы президенттин жарлыгы чыккан уңгу жолго баралы деп. Ошондо эле номер 5-чи лицейдин директору Мурат Касмалиев, ушул эже, сиз ушул тарапта кичине ойлонуп көрбөйсүзбү, ийрим берели иштеп көрүңүз дегенде, мен ушуну өзүм сүйүнүп кеттим. Себеби өзүм сүйгөн тема болчу. Өзүм кесибим математик болсо дагы, мен өзүм сүйгөн, өзүм аздектеген ушуну барктап баалоочу катары, алып жүрүүчү катары сүйүнүп кеттим дагы. Ушул программаны түзүүдө мен абдан көп китептерди кароого, балдарга жөнөкөйлөштүрүүгө, ыңгайлаштырууга багыт алып, мына программаны түздүм. Ошо боюнча анан баягы ийрим жетектеп, бул ийримди ошол учурда ар бир класска кирип сабак өтүүгө да туура келди да. Эми бул программада эмнени камтыйт? Уңгу жолдо биздин бүгүнкү саламдашуубуздан баштадым. А дегенде эле адам бири бири менен көрүшкөндө саламдашуудагы кетирип аткан кыргыздын баалуулуктарынын жоголуп баратышына көңүл бөлдүм. Мисалы, жаштарга айтсаң гана кандай саламдашасыңар десең, привет, чао, же болбосо пока ушундай бир саламдашуулар менен айтышат. Анан кыргыз биздин бабаларыбыз эмне үчүн арыбаңыз деп саламдашкан. Арыбаңыз деген сөздүн маанисин түшүнөлүчү десек, балдар түшүн албай жүрдү. Арбаңыз деген эмне? Бул күйүлүү күчтүү болуңуз, демдүү болуңуз, оор сыркоодон алыс болуңуз деп ушундай саламдашуу болгон. Эм саламдашуунун да түрлөргө бөлүнөр. Ат минип кетип бараткан адам менен жөө адамдын келаткан саламдашуусу. Мына саламдашуу өзү эле бир 10 сааттай бөлүнүп калды да. Эки адамдын бет келгендеги улууга кичүүнүн саламдашуусу, тең курбулардын саламдашуусу. Ошондой эле жаш келген келинчек менен үй бүлөдө кайын журтка берген салам айтуусу, мына ушулардын баарын эле ушундай. Биринчи биздин бул уңгубуз, тамырыбыз. Мына ушуну тамырыбызды, уңгубузду жаш жеткинчектер баягы дили таза мезгилинде өздөрүнө кабыл алса, ал ошол боюнча кийин өнүп өсөт дагы экинчи муунга бергенге даяр болот.
18: Кандай кабыл ала атат сиз?
17: Балдар абдан жакшы кабыл алды. Азыр мисалы үчүн көчөдө баратканда мен өзүм таң калам, арбаңыз эже дейт. Анан бул окуучуну мен окуткан экенмин деп калам да. Арбаңыз дейт. Мен ошол кезде баягы улуулар бар бол кагылайын, аман бол деген сөздү айтыш керек. Анан мен саламатсыңбы деп кете албайм. Ошол баланы кармап туруп, бар бол кагылайын, аман бол, демдүү жүрөсүңбү, үй бүлөң аманбы деп баягы саламына кадимкидей жооп берип өтөм. Себеби мен окуучум өзүмдүн үйрөткөн багытым менен салам айттым.
18: Жугуп атканда сүйүнөсүз?
17: Сүйүндүм. Эми андан кийин мына саламдашууну эле айттыкпы? Андан кийин мына боз үйгө кирүүнүн тартиби, эшиктен киргендеги боз үйдүн бөлүнүштөрү, киргенде оң тарап эпчи жак, сол тарап эр тарап, төр, коломто, улага, тиги эмне үчүн оң тарапка коюлган, эмне үчүн сол тарапка эр кишинин буюмдары коюлган. Эгерде төрдө отурганда каплеттен илгеркилер жоо келип калганда колунун ыңгайына жараша оң тарапта турган куралын алып туруп сыртка душман менен беттеше келгендиги жөнүндө, сол тараптан алган эмес деп мына ушул үйдүн жасалгалары, кийиздин жанакы жүндүн ар түрлүү күздүк, жаздык жүндөрдүн бөлүнүшү, бүгүнкү күндөгү ошол жүндөрдү
18: турмушка үйрөтөсүз.
17: Тигил уңгу жолубуз да ушундай да. Биздин байбиче апаларыбыз баягы жүндү күздүк, жаздык деп бөлдүрүп, күздүк жүндү ийике салган эмес да, жаздык жүндү ийике ийриткен. Мына ушулардын баарын үйрөтүп 680 саатка алып келгенден кийин мына 3 жыл катарынан өттүм. Анан жанакы аял кишинин эми бунда кыргызга тиешелүү буюм тайымдан баштап айтып атпаймынбы, жанакы көйнөктү биздин тигилиши боюнча чалгай коюлуп тигилген деп эки жагына трапеция түрүндө коюп тигилген. Бул билесиңерби дегенде билбейбиз дейт. Биз кош этекти билебиз, түз билебиз. Чалгайды кандай койгон? Чалгайды ат мингенде эки тизе көрүнбөш үчүн кенен болуп калган дагы ошону тизени жабыш үчүн мындай болгон десең балдар таң калат өздөрү. Биздин кыргызда ушунчалык сонун сөздөр да бар экен, мынандай өз өзгө ыңгайлуу кийимдер да бар экен. Эми кеп такыя мына азыр мына жамынып алып жанакы динге ылайыкташтырылып капкара кийип тигиндей кылып ээк жапкычтарынан ошону мен мына кыргыздын элечегин карагыла, кеп такыяны ээк алгычты. Бүгүнкүлөр ошол эле кыргыздын кийген ээк алгычын баягы
18: алкымын жаап турат,
17: алкымын жаап турат, илгеркилер жапкан. Анан кеп такыянын бөлүнүшүн, ушулардын баарын, эр кишинин кийимдерин, анан тиги буюм тайымдардын жерге жатпашын, атанын кийимин төргө коюп, атанын буюмун баспай турган жанакы ата менен эненин төшөгүн жанында тиги балдар аттабай тургандарын, мына ушуларга чейин эми кыскасы 680 саатка өзүм кесибим математик болсо дагы, мен өзүм сүйгөн, өзүм аздектеген ушуну барктап баалоочу катары, алып жүрүүчү катары ушул программаны түзүүдө мен абдан көп китептерди кароого, балдарга жөнөкөйлөштүрүүгө, ыңгайлаштырууга багыт алып мына программаны түздүм. Ошо боюнча анан баягы ийрим жетектеп, бул ийримди ошол учурда ар бир класска кирип сабак өтүүгө да туура келди да. Батыр алган жокмун.
18: Рахмат. Ушул менен уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Бүгүн жаш муундарга жеткинчек кезинен улут наркы салтын камтыган тарбия берүү боюнча атайын изденип программа түзүп, улуттун улуу мурастары аттуу ийримди жетектеп келген Бишкек шаарынын Свердлов районундагы номеру 46-чы орто мектебинин мугалими, Кыргызстан улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Өрениса Кадыралиеванын жеке педагогтук чыгармачылык иши тууралуу уктуруу болду. Даярдап алып барган Зина Кан Кайыпова, саламат болуңуздар.

0: Добрый день, в эфире Беренче Радио, программа «Точка зрения», в студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Максат Мамралиев. По данным Министерства внутренних дел, 2 июня в результате спецоперации был ликвидирован канал поставки крупных партий наркотиков афганского происхождения через территорию Кыргызстана с последующим транзитом и распространением в Узбекистан. Кроме того, также вышла информация о том, что был пресечен канал распространения синтетических наркотиков в особо крупном размере на территории страны, а также ликвидирован интернет-наркомагазин. Необходимо отметить, что в Кыргызстане продолжается активная борьба с распространением наркотиков и наркозависимостью. Сегодня в нашей программе мы расскажем о мерах профилактики, о работе правоохранительных органов и специалистов-наркологов, а также о том, как защитить молодежь от опасности наркотиков. Для этого сегодня в студию прямого эфира мы пригласили начальника отдела профилактики и взаимодействия с общественностью службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, подполковника милиции Ханбека Усенова. Помимо этого, у нас в студии находится заведующий отделением медико-психологической помощи несовершеннолетним Республиканского центра психиатрии и наркологии Тинатин Сагымбаева. Добрый день, дорогие гости.
1: Здравствуйте.
0: А вот сегодняшний эфир мы решили провести как раз потому, что как раз накануне, да, вышло сразу две новости о крупном канале, который был ликвидирован именно с переотправкой этого самого груза, да, скажем так, через Кыргызстан, и вот интернет-магазин. Хотелось бы вот у вас узнать поподробнее, расскажите вообще, каким образом выстроена вот работа в этом направлении, да, и вот если у вас есть информация, которую вы можете рассказать немного поподробнее, вот именно об этих случаях.
2: Ну, борьба с незаконным оборотом наркотиков осуществляется на постоянной основе подразделениями Министерства внутренних дел Кыргызской Республики во взаимодействии с правоохранительными органами Кыргызской Республики. Проводятся оперативно-розыскные следственные мероприятия по выявлению и пресечению каналов поставок наркотических средств, по задержанию лиц, причастных к изготовлению, хранению или сбыту. Особое внимание уделяется выявлению организованных преступных групп, транснациональных групп, перекрытию каналов международных маршрутов и поставок. 2 июня как раз вышла информация, вот, когда мы с коллегами из соседних государств выявили организаторов, которые занимаются распространением наркотических средств афганского происхождения. А также Министерство внутренних дел проводит профилактическую работу среди школьников, студентов, а также всего населения. Хотелось бы отметить, что каждый год выявляется более 1000 наркопреступлений на территории Кыргызской Республики. В этом году за 4 месяца было выявлено 359 наркопреступлений органами внутренних дел.
0: Угу. Вот можете немного расшифровать, что относится к наркопреступлениям, вот чего больше всего, да, чтобы понять, именно вот эти вот наркомагазины, да, через телеграм-каналы, либо вообще вот сбыт вот этого всего, вот каких или всего, как бы, скажем так, поровну, да, почти, чего больше всего у нас в стране присутствует?
2: Ну, в последнее время в связи с развитием интернет-технологий, различных мессенджеров, выявляется более половины даже наркопреступлений, большинство составляет это сбыт. Угу. То есть пересылка, сбыт, перевозка. И трудность в том, что бесконтактным путем это все происходит. Если раньше мы знали лицо, который занимается распространением наркотиков, где он живет, чем занимается, круг его общения. А в настоящее время эти технологии дают возможность всем, кто желает, кто хочет распространять наркотики, через телеграм-каналы получать наркотические средства и бесконтактным путем, путем закладок, оставляют. И тот человек, который покупает, тоже не знает, кто поставил, как она здесь оказалась. Ему передают координаты, и по этим координатам он может приобрести наркотические средства.
0: Вообще, скажите, вот я не спрашиваю подробнее о каких-то методах, да, но вообще в работе насколько сложно вот это все, на это все реагировать, потому что нужно это же на постоянной основе отслеживать, смотреть, что нового у них появляется, как можно, может быть, в какое время, да, там чаще всего можно будет заметить, да, вот закладчиков или еще кого-то. Вот это ведь требует же такой очень скоординированной большой работы, когда нужно буквально быстро реагировать на всякие какие-то поступления, может быть.
2: Да, в нашей службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в 2021 году мы создали управление по борьбе с синтетическими наркотиками. Угу. Там есть отдел, который мониторит интернет-пространство, который появляются новые интернет-магазины, принимают меры по ликвидации этих магазинов. Также в 2024 году мы создали отдел профилактики, чтобы больше населения знало о вреде наркотиков, об уголовной ответственности. Вот мы с Тинатиной Заматовной на постоянной основе проводим профилактические меры для студентов, школьников. Если говорить о сбыте, здесь с 14 лет наступает уголовная ответственность. То есть все наркотики пагубно влияют на здоровье. И человек, осознавая, что это вещество может вплоть погубить другого человека и нанести большой ущерб обществу, все равно занимается сбытом, распространением. И здесь законодательно закреплено, что с 14 лет уголовная ответственность, и от 5 до 15 лет с лишением свободы, с конфискацией имущества.
0: А вообще за последние годы таких случаев было много, да, когда именно несовершеннолетних, вот вы сказали, аж с 14 лет, да, могут привлекаться. Вот насколько это тоже, скажем так, молодеет, да, потому что мы знаем, что подростки все чаще тоже на них легче повлиять, да, легче их каким-то легким, свободным или быстрым заработком к этому привлечь. Вот таких случаев, как вы наблюдаете, стало больше?
2: Ну да, последние годы возраст молодеет в связи с тем, что все хотят легких денег, быстро заработать, меньшим трудом больше заработать, да? Но, к сожалению, так не получится. За каждое преступление придется ответить. И студенты, старшеклассники, некоторые живут не с родителями. То есть родители находятся за пределами Кыргызстана, либо это неполная семья, социально уязвимая семья. Но даже есть случаи, где все полноценно в хорошей семье, в достатке живут, но все равно решили попробовать для себя подзаработать денег. Один раз поставлю закладку, два раза ничего не случится. Но здесь надо отметить, что синтетика – это очень сильный наркотик, и одна закладка содержит уже к уголовной ответственности можно привлекать. То есть вес позволяет для привлечения к уголовной ответственности.
0: Смотрите, вот закладка, да, в зависимости от веса вот этого самого вещества тоже уголовная ответственность меняется, да, тоже?
2: Да, в 2024 году был принят новый закон о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах за номером 69. Во исполнение этого закона в прошлом году мы обновили, приняли постановление Кабинета министров 152. Вот в этом постановлении идет градация по весу, либо легкий вес, либо тяжкий, либо особо тяжкий вес. в соответствии с этим, когда следователи уже расследуют уголовное дело, будут ссылаться на тот вес, который совпадает и квалифицирует по принадлежности к какой-то статье Уголовного кодекса.
0: Хорошо. Тиназина Азаматовна, хотелось бы тоже к вам обратиться. Как раз мы вот начали с такой немного другой части. А вот я хотела бы у вас спросить, сейчас тоже описали портрет, да, закладчика, и почти постоянно говорится о том, что вот и психологами, и психиатрами, о том, что невозможно вот внешний вид человека, да, скажем так, охарактеризовать то, что вот этот человек может там пойти на какие-то неправильные или крайние вещи. Вот по вашему мнению, это вообще каким образом, почему такое получается? Вы тоже, думаю, проводите беседы и с молодежью, и для того, чтобы студенты не становились закладчиками, да? Вот что вы можете вообще наблюдать?
1: Ну да, я, наверное, я точно соглашусь, да, с Канабеком Бремычем насчет того, что портрет наркораспространителя и потребителя, он уже никак не ассоциируется с маргинальной категорией, да, это тоже уже такой пережиток прошлого, и стигма в целом, если честно, в отношении лиц, которые употребляют наркотические или психоактивные вещества. Сейчас, вне зависимости от вашего социального положения, вне зависимости от вашего там достатка, уровня образования, лица из, как сказать, из полных и неполных семей, дети, вот родители, которые находятся на заработках, те, которые находятся здесь, все равно в категорию риска, в группу риска попадают все подростки. Это не значит, что все употребляют, это раз. Это не говорит о том, что это повсеместно всех детей касается, но если мы говорим, выбираем ту группу, с которой мы соприкасаемся, которые обратились к нам, у них нет какой-то определенной черты, например, связанной с местом проживания, регионом, я говорю, или с каким-то социальным положением.
0: А вообще, вот само, если вообще это рассматривать, то бывают ли такие случаи, когда не мужчины, не парни, а именно девушки тоже вот идут на такие вещи, потому что, ну, тоже как стигма, да, люди привыкли думать, что только мальчики, да, могут таким заниматься, вот можно ли ожидать, и есть ли такие случаи, когда таким занимаются девушки тоже?
2: Да, есть такие случаи, к сожалению. Именно закладкой, прикрываясь даже платком, как бы убрать подозрения. И во всем мире, вот по статистике Всемирной организации здравоохранения, увеличивается именно на 5% доля женщин, употребляющих наркотики. Почему это происходит? Потому что новые синтетические наркотики можно принимать неинъекционно, то есть традиционные, то, что мы про героин знаем, что надо использовать какие-то специальные средства. Здесь это все уже меняется в легкую сторону, и это дает возможность легко употребить и быть незамеченными.
0: Тинатина Заматовна, вот... Сейчас много людей, у кого есть наркотическая зависимость, и так у нас есть, оказывается, звонок телефонный. Давайте послушаем, какой вопрос нам хотят задать. Добрый день.
3: Алло.
0: Алло, да, здравствуйте.
3: Саламатсызбы.
0: Саламатсызбы.
3: Кыргызчасы самалабы?
0: Болот.
3: Алло.
0: Да-да, болот, айта бериңиз.
3: А, кечирип коёсуз. Аябай актуалдуу тема болуп атат да, чынында чы, урматтуу конок. Мына азыр жылдан жылга наркотиктин түрлөрү да көп да, синтетикалык порожидарганы деп, таблетка деп. Мына мени өкүндүргөн нерсе, ушу азыркы сиз айтып атпайсызбы, жаш балдар көп акча бакыраак табуу үчүн ушундайга чакырып калып атат. Эми бир четинен анда деле сурайт атасыз, мен мына жакында эле көп болдум, бир 2-3 күндө, бир таанышым деле ушундай баласы. Ошо бир дастапка алып, адамдар өздөрү жолукпайт да, чере телефон аркылуу эле муну апарып койсоң, тиги бересиң, муну беребиз дешип, бир апарган, эки апарып коет экен удачно, анан башталып калып билбей калгандар учурлар болот да. Ошо көптөгөн балдар макул эми биринчи жолу кабыл болгон, сиз айткандай экинчи, үчүнчү иште кабыл алып жүргөндөр ларын ал түшүнөбүз. Ушул маселе боюнча көптөгөн балдар ушуну билбей калып, адашып калышып, билбегендикке байланыштуу ушуну отуруп калгандар бар, ал жөнүндө билесиз. президентке адвокаттар, ата-энелер келип чыккан да. Жана президент өзү айтты, эгерде биринчи болуп адашып калса кандайдыр бир жеңгелде караштырып көрөлү. Анан бир эки киши болсо мыйзам алдында жооп берет деп. Бир өкүнгөндөргө нерсе ошолорду казакаштер кармалбай атпайбы? Башка Мексикада отурат деп, башка жакта жүрүшөт дейт. Мында кармалып ошол заказчиктер жок болуп калып атат да. Ушу через телефон аркылуу өзүңүз билесиз го, мына илгери баягы Сирияга чакырганда телефон, интернет аркылуу өчүрүп башын айландырып ушундай өкүнүчтүү нерсе болуп атат да. Биздин жаш балдар ошо кабылып калганы, өмүрлөрүндө балта чабылып калган. Конечно, незнание закона не освобождает от ответственности. Бирок ушундай нерсе менди өкүндүрөт да. Жашында адашып калып, бирбири калышып, бат эле балдар, жаш азыркы балдар ошондойго бат эле берилип кетип атат да. Ушундайды көбүрөөк мен ойлойм, түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүздүрүп айтып деп телевизордон башка жактан көбүрөөк айтсак дейм да. Ошо жаш балдар ошондойго көбүрөөк азгырып кетип, көгөрүп атасыз, азыр велосипед менен деле, мындай менен деле такташиктер көп да. Эмне ташып атканыбызды билбейбиз. Ошолорго көбүрөөк массалык маалымат каражатын түшүндүрсөк дейм да. Ушул балдар, жаш балдардын балтасын, балтасын, балта чабылбасын деген ойдомун да. Рахмат.
0: Рахмат. Да, тут как раз был вопрос по поводу того, что некоторые подростки в первый раз попадаются, а потом, когда сталкиваются с ответственностью, как бы по незнанию, и вот мы тоже видели не так давно, когда были встречи президента на юге, да, там тоже родители говорили о том, что вот такая проблема, вы можете ее рассмотреть. Вот что делать с этим, какую работу вы проводите?
2: Ну, во-первых, вот отвечая на вопрос, хочу отметить, что в Телеграме, когда они пишут и говорят, что это будет запрещенное вещество, все осознают, все понимают, что это наркотики, либо психоактивные какие-то вещества синтетического характера. И устраиваясь на работу, зная, что надо будет получить предмет где-то там в горах, где-то в кустах. У любого человека должно быть
1: сомнение.
2: Сомнение, да? Вот. Угу. А что я делаю? Да. А законно ли я какие-то действия совершаю? Вот, вот. И обратно же. Они же проходят обучение. Угу. Первые 3 дня, когда их набирают закладчикам, обучают. Вот такие-то действия. Пойдешь там, возьмешь, сюда заложишь, координаты сфотографируешь. То есть курьер что он делает? Получает из рук, передает в руки, да? Домашний адрес есть. Либо в офис, либо куда-то. То есть какой-то контакт есть. Угу. А здесь бесконтактным путем где-то взял, где-то непонятно скопал, здесь заложил, сфотографировал, непонятно координаты кому-то отправил. Вот эти действия все говорят, что ты работаешь закладчиком. То есть любой человек логически должен подумать, что это незаконно, что такими действиями я нарушаю закон. За это потом придется отвечать. А в этом плане мы, когда с родителями тоже встречаемся, подробно объясняем. Следите за вашими детьми, за студентами. Потому что когда вот студент приезжает в основном в город Бишкек, закладчиков много, воля, хочу там поработать, хочу здесь поработать. Надо искать такую работу законную, где есть официальные сайты, которые предоставляют работу. Они через Telegram, через непонятные какие-то каналы и попадаться в руки таких интернет-мошенников, либо закладчиками какими-то.
0: Вот я бы сказала, что вы сейчас очень правильную траекторию, да, рассказали. Прежде чем заложить вот этот предмет, да, человек много действий выполняет. То есть, выполняя каждое действие, он должен понять, что это все противозаконно, и это должно все-таки заставить его задуматься, да?
2: Да.
0: Угу. Хорошо. Вот такой вопрос у меня был по поводу вообще самих закладчиков, да? А получается, вы проводите ли какие-то рейды? Например, мы знаем, что раньше вот бывали времена, когда люди фиксировали на фото, видео, говорили, вот здесь какой-то парень что-то там вскапывает, что-то прячет. Вот как вы отреагируете на это? Вот сейчас какие-то такие сообщения вообще они вам тоже приходят или нет? И если что, куда можно обращаться, если вы стали свидетелем, да, вот каких-то таких действий, когда закладчик когда что-то закапывает или куда-то закладывает эту заначку.
2: Ну, в первую очередь, в целях безопасности самого человека мы не рекомендуем задерживать, либо какие-то действия совершать, потому что у него может быть рядом нож, либо какие-то колющие, режущие предметы, да? Звонить в 102, в первую очередь. 102 позвонить, сообщить, что подозрительный человек где-то закапывает, либо откапывает, да, и сфотографировать, на видеофиксацию сделать. Можно будет, мы и получаем, у нас есть Instagram аккаунт sbnon_kg, постоянно отправляют, мы эти информации отрабатываем, дальше работаем. В том плане можно позвонить и в 102, рекомендуем, и можно в Instagram также отправить.
0: Хорошо, а вот по поводу, так, по поводу у меня был вопрос, вот вы, получается, в Узбекистане, который канал уже был ликвидирован, эта работа, получается, проводилась совместно с другими странами, и вообще, насколько часто и на постоянной основе вы обмениваетесь информацией друг с другом для того, чтобы вот пресекать вот такие каналы?
2: Ну, наркотрафик, он имеет такие обширные территории, ему границы нипочем, да, так скажем. Поэтому все правоохранительные органы соседних государств в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС у нас имеются соглашения, где мы можем отработать определенную информацию совместно, в том числе и проводим контролируемые поставки. Это один из методов правоохранительных органов. В прошлом году, в 2025-м, мы провели 21 мероприятие с соседними государствами. То есть информация имеется, совместно с правоохранительными органами мы отрабатываем и в конечном итоге задерживаем и отправителя, и посредника, и получателя. Это тот метод, который позволяет всю цепочку задержать и в нескольких государствах. В этом году мы провели таких 8 мероприятий. 2 июня было опубликовано то, что вот в интернет-пространствах через нашу территорию провели 51 килограмм наркотиков и хотели распространить в Узбекистане. Также вчера буквально было опубликовано то, что с нашей южной территории вывезли и на территории Шымкента, Казахстана, хотели распространить. То есть мы и отправителя, и там задерживаем, кто получает, и дальше распространяем.
0: Тинатина Заматовна, вот про наркотики мы говорим много, часто. Вот беседы вы проводите на постоянной основе и со студентами, и со школьниками, и со всеми, кто касается вот как раз-таки этой категории лиц. Вот употребление наркотиков, вот когда вы проводили беседы с теми, кто уже находится в зависимом состоянии, вот насколько им сложно, я думаю, что все начинают все-таки из-за интереса, да, употреблять, и вот вообще с каким состоянием, с какими проблемами со здоровьем они сталкиваются на протяжении вот длительного времени, потому что я помню, что вы говорили, даже если один раз пробуешь, это уже большой урон для здоровья и может вызвать быстрое привыкание.
1: Да. Зависимость, как мы, ну это в принципе то, что мы всегда говорим и повторяем, это одна сторона проблемы по сравнению с другими. которые также возникают от употребления синтетических веществ. Потому что, ну вот, если начать с причин, то, что вы говорили, интерес, да, интерес, любопытство, это есть какой-то процент, но он тоже не возникает на беспочвенной почве. Зачастую, если вы проводите анализ, собираете анамнез, работаете с родственниками, семьей, выясняется, что какая-то проблема все-таки она присутствует где-то в внутрисемейных отношениях. Возможно. Да, и как я ранее уже сказала, нет определенного паттерна среди них как бы социального, но эмоционально все равно все эти несовершеннолетние, которые обратились, какая-то проблема у них присутствовала. Потому что обычно употребление тоже как бы... Как вообще, из чего это в принципе возникает? Человек хочет реализовать свои какие-то эмоции, потребности, выбирает деструктивный путь, понимая, что он деструктивный, но все равно его выбирает. Вследствие чего? Вследствие того, что понимает, что это самый быстрый способ реализовать его какие-то негативные эмоции, которые у него есть. Вот. А это эти эмоции, это все складывается на фоне вот этих межличностных, семейных каких-то отношений, может быть, травм, может быть, еще чего-то. Но любопытство я тоже не буду отрицать в какой-то степени. А что в последующем с ними бывает? Здесь стоит, наверное, провести четкую грань, потому что зависимость сама по себе, какие несет за собой последствия, наверное, отдельно скажу. Начну с психических расстройств. То, что вот мы говорили, однократное употребление может вызвать у вас измененное состояние сознания, которое за собой повлечет развитие галлюцинаций или бредовых состояний, психоза, то бишь. А это в соответствии будет нести рискованное поведение. То есть человек будет вести себя соответственно тому, что он видит. Прыгать в окно, пытаться кого-то убить, пытаться убить себя, пытаться вступить в сексуальные отношения насильственным образом с другим человеком, потому что мы понимаем, что в том числе эти некоторые вещества могут влиять и на эту сферу, да, человека. И это уже несет, понятно, какие за собой риски. То есть человек приходит в себя, и тут он понимает, что он совершил какое-то правонарушение, что он был там под воздействием, или он нанес сам себе вред, и это на всю его оставшуюся жизнь уже будет иметь колоссальный отпечаток. Либо пациент может употреблять, ему будет казаться, что с ним, а человек зачастую никогда не понимает, что зависимость к нему уже пришла, потому что критика в вопросах употребления, она исчезает первой, да, как вы знаете, как человек с алкогольной, с наркотической зависимостью, это очень малый процент людей, которые сами признают, что у них эта зависимость присутствует. Вот. И человек будет ему казаться, что в принципе якобы с ним все в порядке, ничего не происходит, он это все контролирует, но тут к нему тоже незаметно может подкрасться другая часть психических расстройств. То есть употребление было триггером, предположим. Вот, кстати, хотела бы ремарку сделать, вернувшись назад, что дети как раз, которые, вот, например, бывает такое стандартное представление, что отличный, благополучный ребенок, он защищен. Он в группе риска находится, в том числе, если не больше. Почему? Потому что если вы постоянно оказываете давление на ребенка, постоянные к нему есть какие-то, так сказать, несопоставимые требования, естественно, нельзя полностью все спускать на рукава и давать человеку возможность вести себя, как он хочет, он тоже будет совершать какие-то странные действия. Но если происходит вот такое постоянно длительное давление на человека, у него есть больше шанс в это, так сказать, уйти из этого стресса, реализоваться, как я уже ранее говорила. И вот у многих людей, точнее, не многих людей, у некоторых наших пациентов как раз-таки вот была такая ситуация, где это, наоборот, были супер позитивно благополучные дети, отличники, хорошие, все было хорошо, всегда ходили на спорт и на то. Как будто бы, ну, на самом деле это было не... Как сказать? Там была уже какая-то психологическая подоплека, проблема, но ее не замечали у ребенка. Вот. И это вообще вот этот весь фон, депрессивное состояние, употребление может послужить триггером для развития психических расстройств по типу, ну, предположим, я здесь скажу, с которым мы лично сталкиваемся, шизофренического спектра, например. Человек употреблял, перестал, и триггером послужило употребление, и с тех пор это расстройство уже, оно с ним не как до этого, я сказала, проснулся и пришел в себя, а уже становится в хроническую форму переходит, долгое-долгое время его всю жизнь сопровождает, пока он не, точнее, пока он находится, как мы понимаем, эти расстройства, они находятся в категории только ремиссия, то есть излечение, слово не сюда, как бы неприменимо, да, и то есть пока он находится на терапии, может быть, это как будто бы его не беспокоит, но все равно психические расстройства, к сожалению, многие могут инвалидизировать человека, могут вызывать дефект личности впоследствии, да, что уже опять же складывается, точнее, на дальнейшей его жизни. Это вот первая зависимость, то, что я сказала. Психические расстройства, кратковременные психические состояния, рискованное поведение, это какие последствия страшные могут быть. Ну, естественно, про депрессию, тревогу, это мы тоже говорим постоянно, что люди, которые говорят, не только дети, в принципе, любые, которые говорят, я думаю, снять стресс употреблением, должны для себя взять прекрасную мысль, то, что это принесет x2, x3, x1000, 10 раз больший стресс. Вы не можете управлять своей нервной системой,

0: тяжелее, сильнее, слабее, легче, меньше, потому что это создает у человека ложное впечатление того, что если это хуже, есть что-то получше, я выберу это, предположим. Mm-hmm. На самом деле нет. На самом деле человек никогда не знает, что он из себя представляет, какой у него генетический внутри набор, как на него повлияет употребление того, что он считает лучше, хуже. Mm-hmm. Вот, но все является опасным, и все является опасным даже с первого раза.
1: Хорошо, вот такой вопрос. Вообще, вы сказали о том, что могут возникать какие-то уже психологические, психические отклонения, да, у людей. Вот стало ли таких отклонений больше?
0: Но
1: тоже сложно, да?
0: Когда-то? Сложно, конечно, да, сказать. Сложно, потому что этих статистических данных сейчас, например, у меня на руках и нет. И тем более, если мы говорим о категории, ну, все равно, наверное, несовершеннолетних, очевидно, меньше, чем взрослых, которые mm-hmm. обращаются. Но я думаю, если бы мы обратились, да, к нашим стационарным отделениям и докторам, которые наблюдают уже эту картину, наверное, они бы сказали, что все же рост идет, точнее, что изменение идет в сторону роста.
1: Это, скорее всего, все-таки отследить сложно, да, вот эту всю связь между тем, как это происходит.
0: Да.
1: Ну, чтобы статистику вести, я имею в виду.
0: Да, да, потому что расстройство, как бы, как сказать, причин множество, а расстройств mm-hmm. какое-то количество. И потом статистика выводится по данному расстройству, например. Она mm-hmm. внутри не подразделяется на причины. Поэтому если мы просто голые, сухие статистические данные возьмем, мы сейчас этого с вами не поймем. Mm-hmm. Вот. Но обращений точно я лично могу, например, из своего собственного опыта сказать, как врач, там, да, не только с детьми, там, но и приемного отделения. Mm-hmm. Много психозов на фоне употребления психоактивных веществ.
1: Угу. Ханбек Ибраимович, вот мы помним, что это было где-то, по-моему, год или два года назад тоже, когда активно публиковались МВД, да, разные видео, когда проводились рейды, да, в разных клубах и других заведениях, когда, ну вот, искали, да, то, как связано ли это место с употреблением наркотиков. Вот такие рейды, мероприятия, они сейчас проводятся, и вот совместно, может быть, с какими-то патрульными службами, потому что тоже вот не раз наркологи рассказывали, что когда человека пьяного за рулем как бы останавливаешь, выясняется, что он, может быть, не просто пьян, да, а еще вот употребляет что-то.
2: Да, к сожалению, употребляющих наркотики и потом садящихся за руль становится больше. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Каждые выходные по всей республике проводятся рейды. Если раньше, в 2023 году, по-моему, мы выявляли диджея, который сам и употреблял, и распространял на территории ночного клуба, угу. сейчас, вследствие того, что мы постоянно проводим рейды и разъяснительную профилактическую работу проводим, лица, которые употребляют либо распространяют в ночных клубах, я могу сказать, что их нет. Потому что мы, когда проводим рейды, привлекаем кинолога с собакой, а собака, она уже приучена находить наркотические вещества, независимо там, сколько много людей будет, либо какое-то mm-hmm. место. Результат удаёт то, что клубы у нас сейчас чистые.
1: Вообще, может ли это говорить о том, что тогда употребление в других местах или вот даже дома, да, находясь, тоже становится больше? Вот, если раньше это была вот отсылка, да, клуб или там бар плюс наркотики, да, еще какие-то угу. запрещенные вещества, то сейчас многие вот могут из закладки взять и пойти к себе домой, к себе в комнату, да, например.
2: Ну, такие случаи, конечно, есть, тем более, когда студенты в общежитиях, комната, она свободная, без родителей, без старших, делают, что хотят, где-то закладку покупают. Вот мы постоянно говорим, да, Если у тебя три друга спортсмена, ты четвертым будешь.

Брюкович. Включи микрофон, Брюкович. Включи микрофон, Брюкович. Тут ничего, микрофон, Брюкович. Включи микрофон, Брюкович.